0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
3: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
2: Я даже знаю, про кого вы говорите.
3: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
2: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России. Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
3: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
4: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Устали от яркого солнца? Компания «Аланис» вам поможет. Шторы «Блэкаут», день-ночь, вертикальные и горизонтальные жалюзи. Выезд на замер бесплатный. Ждем вас по адресу Берзина, 12. Телефон 210-240.
6: Российские противопожарные и антивандальные металлические двери. Двери с терморазрывом. Отделка, зеркала, панели, массив натурального дерева. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
7: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Море Молл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
8: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
9: Компании «Комтранс» для работы в городе Магадане и Магаданской области требуется механик по тяжелой технике, машинист бульдозера, машинист экскаватора, шиномонтажник, водитель погрузчика, повар, кухонный работник, прораб и слесарь-моторист. Оформление по ТК РФ, все льготы для работников Крайнего Севера. Заработная плата достойная, иногородним оплата проезда и проживания. Подробности по телефону.
10: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата, керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие «Alpin Floor», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводится бесплатный замер и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865. 5-2-0-44. 8-914-865-2-0-44.
11: Реклама – это самое увлекательное из того, что можно сделать, не раздеваясь. Джерри Делла Фемина. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Музыка, оставившая след в истории. Высшая проба на Карибу Арт.
12: Caribou Arts 104.2 FM.

0: Перша проба на радіо Карібу Арт. Музика, перевірена мільйонами. Погода. Погода. На радіо Карібу Арт.
1: Спонсор випуска – компанія «Адамант». По даним синоптиков, 26 июля в Сусумане облачно, местами слабый дождь. Температура воздуха днем до 18 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 6 метров в секунду. В Балаганном солнечно. Температура воздуха до 24 градусов тепла. Ветер северо-западный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне небольшая облачность. Температура воздуха днем до 23 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 5 метров в секунду. В Магадане солнечно. Температура днем до плюс 17. Ветер юго-западный с порывами до 5 метров в секунду. Спонсор выпуска – компания «Адамант».
2: Транспортная компания «Адамант». Мы доставим любой коммерческий груз или домашние вещи из любых пунктов России в Магадан или из Магадана. Всеми видами транспорта и по доступным ценам. Оказываем услуги по страхованию и профессиональной упаковке груза. Имеются в наличии и на продажу 20 и 40 футовые контейнеры. Речная 10, телефон 6144. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу

0: Тридцатник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Утренняя пробежка – это то, что сделает ваш день лучше, потому что ничего ужаснее с вами уже не случится.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21. Авиапартнер. Коммерческие грузы, домашние вещи и документы. При необходимости обеспечим дополнительную упаковку. Отправка грузов сборными контейнерами. Авиапартнер. 202-300 и номер в Москве 495-787-74-21.
3: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт, масла и смазки премиум-класса, современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы, здание 21Б/1. Звони 8-914-038-89-98. «Нордтрак» – качество всегда в комплекте.
4: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сомдеко. Кольцевая 13/1.
5: Магазин «Мегавольт». 3 этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
6: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
7: Земля-центр. Прилуняюсь.
8: Прием. Земля. Осуществляем. На поверхность Луны.
7: Центр. Вижу неопознанный движущийся объект. У него в руках конверт с письмом.
8: Центр. Прием. Конверт передан нам в руки.
7: Центр, все в порядке. Это письмо от родных Земли. Вот Адамант, молодцы. Даже на Луну доставили. Я же всегда через них отправляю.
9: Транспортная компания «Адамант». Услуги экспресс-почты по России и миру. Улица Речная, дом 10. Телефон 6144.
10: Делать деньги без рекламы может только «Монетный двор». Томас Макколей. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
11: Тотальная свежесть на Карибу.
12: Винтаж. Макколей.

Моментальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы и купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200 800.

0: me home.
1: Ой, реклама.
2: Реклама на радио Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Телефон рекламной службы 65 единиц.
3: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр. Большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс». Построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
4: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня!
5: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о сокрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
6: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
7: Welcome to Chicago!
6: Чикаго – игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
8: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 60-04-99, 62-55-03.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
10: Телефон 62-24-31.
11: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
12: Чтобы продать товар один раз, нужна хорошая упаковка. Но чтобы продать товар второй раз, нужно, чтобы это был хороший товар. Сильвия Чиз. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Любопытные факты, захватывающие истории. В специальном проекте «Машина времени» на Карибу.
1: Спонсор программы – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. Сегодня, 26 июля, отмечается День дяди и тети. Для большинства людей отношения между племянником или племянницей и их дядями и тетями нельзя назвать столь же близкими, как отношения с родителями. Однако стоит помнить и о том, что для кого-то дядя или тетя как раз и становятся теми людьми, с которыми бывает проще разговаривать на откровенные темы, так как они несколько выпадают из строгой семейной иерархии. Многие подростки при не слишком сильной разнице в возрасте с дядей или тетей воспринимают их даже как старших братьев или сестер. Именно поэтому и отношения для многих выстраивать с ними бывает проще. Также 26 июля отмечается День парашютиста. В этот день, в 1930 году, группа советских летчиков и механиков 11-й авиационной бригады Московского военного округа впервые совершила серию прыжков самолетов. Это событие и положило начало массовому развитию парашютизма в СССР. К слову говоря об опасности, Американская ассоциация по парашютному спорту заявляет, что на каждые 100 тысяч живых парашютистов приходится 25 разбившихся. Таким образом, это один из самых безопасных видов экстремальной деятельности. Также в этот день, в 1991 году, аэропорт Магадана получил статус предприятия. Сегодня его услугами ежедневно пользуются сотни колымчан, а сотрудничают с ним ведущие авиакомпании страны. Но еще несколько десятилетий назад на месте знаменитой воздушной гавани был обычный участок тайги. Строительство аэропорта на 56-м километре центральной Колымской автотрассы началось только в 1958 году. Ну а спустя 5 лет аэропорт уже заработал. Фанаты японской культуры, да и просто любители мистики, сегодня отмечают День призраков. В стране восходящего солнца он появился в 1825 году, когда впервые на сцене японского театра Кабуки была поставлена классическая пьеса Юцуя Кайдан. Ее основной темой являются предательство, убийство и мстительный призрак преданной любимым человеком женщины, которая ищет возмездия. Этого призрака называют Юрей и изображают в виде женщины с распущенными длинными черными волосами в белом кимоно. Образ довольно знакомый, по крайней мере для тех, кто увлекается фильмами ужасов. Он ярко воссоздан в таких произведениях, как «Звонок» и «Проклятие». Вообще, японцы по-особенному относятся к призракам. Они даже создали специальную электронную базу, в которую вошла информация обо всех известных привидениях этой страны. Сегодня их около 2000. Вот таким оказался этот день. Отмечай праздники и люби историю, а мы услышимся в «Машине времени».
0: Пол – основная часть декоративного оформления интерьера. Выбрать единственно правильный вариант покрытия невероятно важно. Именно от пола будет зависеть общая атмосфера в помещении. Мы поможем вам! Магазин «Визит». Современные напольные покрытия. Декотайл, линолеум, керамогранит, ламинат. Простота в монтаже и уходе. Широкий выбор декоров. Более 200 расцветок. Магазин «Визит». Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110. База УСИС. Склад компании «Герлеон». Телефон 63-74-78. Машина времени на Карибу.
2: Новый час на Карибу.
3: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
4: Я люблю под вас танцевать.
5: И я.
6: Я тоже.
7: Я вас обожаю.
5: Вы молодцы.
8: Вы правда молодцы.
4: Карибу самая хорошая радио.
9: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
3: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
4: Ура, родители! С 1 июня глобальная распродажа в магазине «Ягоза». Скидка 30% на все, кроме школьной коллекции. Одежда и обувь для детей от 0 до 14 лет. Торопитесь, такие цены быстро уходят. «Ягоза» в Магадане, улица Пролетарская, 19. Один вход с магазином «Белорусский фермер». Ваши дети будут в восторге!
5: Компании «Комтранс» для работы в городе Магадане Магаданской области требуется оператор КМУ, машинист автокрана, водитель категории ДЦЕ ДАПОК, слесарь по ремонту спецтехники, автослесарь, машинист катка, менеджер по снабжению, менеджер по логистике и электрогазосварщик. Оформление ПТК РФ. Все льготы для работников Крайнего Севера. Заработная плата достойная. Иногородним оплата проезда и проживания. Подробности по телефону 8-914-850-26-88. Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот. Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Огромный плюс – товар в наличии и не нужно ждать доставку. Пришел, выбрал и купил. Торговый дом «Форвард». Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232.
3: Об идеалах нации можно судить по ее рекламе. Норман Дуглас. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу. Время эстетов представляет такси «Форсаж». Быстро, выгодно, комфортно. Телефоны 600-500 и 21-11-00.

0: Погода. Погода. Погода. На радио Карибу Арт.
1: Партнер прогноза погоды — компания «Герлеон». «Герлеон» — территория низких цен. По данным синоптиков, 26 июля в Сусумане облачно, местами слабый дождь. Температура воздуха днем до 18 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 6 метров в секунду. В Балаганном солнечно. Температура воздуха до 24 градусов тепла. Ветер северо-западный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне небольшая облачность. Температура воздуха днем до 23 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 5 метров в секунду. В Магадане солнечно. Температура днем до плюс 17. Ветер юго-западный с порывами до 5 метров в секунду. Партнер прогноза погоды — компания «Герлеон».
2: Любая дверная фурнитура, от межкомнатных и гаражных замков до ручек, петель и доводчиков. Премиум уровень. Магазин «Визит» на Рабчатовой, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС, Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
3: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда.

0: Привратник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Ментальная связь – это разговор полицейских по рации.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.
2: Цитатник представляет официальный дилер по оригинальным запчастям «Си-Трак» магазин «Норд-Трак». 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8-914-038-89-98.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда обнаружили что-то важное?
3: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
2: Я даже знаю, про кого вы говорите.
3: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания Адамант.
2: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит Адамант. Заберет от двери и привезет в любую точку России. Транспортная компания Адамант. Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
3: Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
4: Автокомплекс «Формула» представляет масла, аккумуляторы, фильтра, автохимию и элементы подвески для автомобилей торговой марки «Тойота». Прямые поставки, высокое качество и доступные цены. Автокомплекс «Формула» с заботой к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
5: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый?

0: 77А.
1: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
3: Одна тонна бумаги – это 17 вырубленных деревьев. Каждый второй бумажный документ выбрасывается в день его создания. Сохраните лес. Получайте электронные квитанции.
4: На сайте «Магадан Энергосбыта» выберите раздел «Электронные сервисы», потом подраздел «Квитанции на электронную почту». Заполните предложенную форму.
3: Электронная квитанция не потеряется. Доступна везде, где есть интернет. Все просто с «Магадан Энерго».
5: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сон-деко. Кольцевая 13/1.
1: Реклама должна быть новостью. Если она не новость, она бесполезна. Адольф Охс. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
6: Тотальная свежесть на Карибу.
7: Винтаж. Мама.

0: сейчас.
1: Тотальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Здоровая улыбка – наша работа. Денталюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Устали от яркого солнца? Компания «Аланис» вам поможет. Шторы «Блэкаут», день-ночь, вертикальные и горизонтальные жалюзи. Выезд на замер бесплатный. Ждем вас по адресу Берзина, 12. Телефон 210-240.
4: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. «Славянский» открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил «Славянский». «Славянский экспресс». Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
5: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о закрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
6: Медколледж Минздрава Магаданской области ведет прием документов на 26-27 учебный год на специальности. Лечебное дело, сестринское дело, лабораторная диагностика и фармация. Поступление в колледж возможно на базе 9 классов. Мы предлагаем обучение у опытных преподавателей, практику в ведущих медицинских организациях Магаданской области, гарантированное трудоустройство, благоустроенное общежитие. Сделай свой первый шаг в медицину. Телефоны приемной комиссии 63-43-38 и 63-05-22. Сайт momk.magadan.medobl.ru.
7: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
8: Кафе «Ангара» приглашает гостей и жителей города провести банкеты и корпоративы с коллегами и друзьями в гостеприимной и уютной атмосфере. Банкетный зал на 30 человек. Окунитесь в мир бурятской кухни. Бухлёр, буузы, шарбин и многое другое вы можете попробовать в кафе «Ангара» по адресу улица Транспортная, 21. Телефон доставки 210142 и 210110. При заказе свыше 1500 рублей доставка по городу бесплатная. Цены действуют до 31 декабря текущего года.
9: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. Акабамаркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. Акабамаркет. Максимум заряда, минимум забот.
10: Вести бизнес без рекламы все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. В обоих случаях о своих действиях знаете только вы. Стюарт Хандерсон Брит. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-00-72 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: сейчас на Карибу.
1: Новая глава нашей жизни.
0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самое хорошее радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт, 104.2 FM.
0: Идите на небо, следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
8: 26 июля.
7: Авен.
8: Вас посетят интересные идеи, однако с воплощением их в жизнь спешить не стоит. Напротив, желательно обдумывать каждый шаг, проявлять максимум предусмотрительности. Вероятные новые знакомства не исключено зарождение романтических отношений, которые принесут вам счастье.
7: Телец.
8: Можно заниматься оформлением документов, решением юридических проблем. Значительных успехов смогут добиться те, кому удастся сосредоточиться на работе или учебе. Жизненный потенциал весьма высок, но вы рискуете нанести ущерб своему здоровью, если будете переоценивать возможности организма и настойчиво испытывать его на прочность.
7: Близнецы.
8: Будьте готовы к неожиданностям, ситуациям, которые потребуют быстрого принятия решений и немедленного воплощения их в жизнь. Будьте усердны, терпеливы и настойчивы. Нельзя полагаться только на удачу, лениться и отказываться от выполнения взятых на себя обязательств.
7: Рак.
8: Раков ждет противоречивый день. Ощущение внутреннего комфорта не будет постоянным. Вам снова и снова придется отстаивать свою точку зрения в спорах с близкими людьми. Вы не можете похвастаться стабильностью настроения. Веселье и печаль сменяют друг друга без видимых причин.
7: Лев.
8: Энергичность, деловитость и расторопность львов не знают границ. Добавьте к этому творческое воображение и фантастическую изобретательность, и вы поймете, почему этот день как нельзя лучше подходит для того, чтобы строить планы на будущее, разрабатывать тактику и стратегию побед, которые не заставят себя ждать.
7: Дева.
8: Сегодня девы, на удивление, непоседливые и беспокойные. Творческое воображение и кипучая энергия заставляют их браться за новые дела, заниматься составлением долгосрочных планов или обдумывать собственное будущее.
7: Весы.
8: В этот день весам нужно быть особенно внимательными к своему здоровью. Опасны переохлаждение, чрезмерные нагрузки, потакание вредным привычкам. Возможно обострение хронических заболеваний. Стоит принять профилактические меры, если это возможно.
7: Скорпион.
8: Скорпионы не только полны жизненной энергии, но и расходуют ее разумно. Именно поэтому представителям данного знака непременно улыбнется удача. Если вы не готовы к конкретным действиям, займитесь планированием. Новые замыслы непременно будут реализованы.
7: Стрелец.
8: Первая половина дня будет неблагоприятной. В этот период вероятны проблемы в личной жизни и обострение хронических заболеваний. Отложите дела, сосредоточьтесь на отношениях с близкими и укреплении здоровья. Во второй половине дня негативные тенденции потеряют силу. Вы станете чувствовать себя лучше.
7: Козерог.
8: Сохраняйте верность своим привычкам и принципам. Сейчас не самый благоприятный момент для экстравагантных поступков и неожиданных решений. Верность традициям позволит избежать неприятных ситуаций, напрасной суеты и лишних расходов.
7: Водолей.
8: Удача непременно улыбнется тем, кто планирует в этот день заниматься серьезными делами. Если вы хладнокровно анализируете ситуацию, уверены в собственной правоте, победа окажется за вами. Поэтому не стоит придавать большого значения препятствиям, которые могут возникнуть у вас на пути.
7: Рыбы.
8: Для рыб этот день будет благоприятным, он позволит реализовать несколько смелых задумок и найти ответы на важные вопросы. Однако к вечеру появится ощущение недовольства собой, придут сожаления об упущенных возможностях и некоторых несовершенных поступков.
0: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
9: Магия звезд. Магия звезд. Магия звезд.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60 04 99 62 55 03.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Напольные покрытия, декотайл, бытовой и полукоммерческий линолеум, ламинат, керамогранит, алюминиевые и пластиковые плинтусы. Магазин «Визит» на Ровчатова 16, телефон 65-01-10, склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева 1, телефон 63-74-78.
6: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам! Элитная сауна «Чикаго». Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну «Чикаго». Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна «Чикаго». Отдохнешь как надо.
7: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
8: Компании «Комтранс» для работы в городе Магадане и Магаданской области требуется механик по тяжелой технике, машинист бульдозера, машинист экскаватора, шиномонтажник, водитель погрузчика, повар, кухонный работник, прораб и слесарь-моторист. Оформление по ТК РФ, все льготы для работников Крайнего Севера. Заработная плата достойная. Иногородним оплата проезда и проживания. Подробности по телефону.
9: Лето – время выгодных покупок. Приходите в салоны «Мягков и уютный» и найдите свой идеальный интерьер. Широкий выбор диванов, кресел, спален, кухонь и прихожих на любой вкус. Создайте дом своей мечты вместе с салонами «Мягков» на Парковой 21 и «Уютный» на 5-м километре основной трассы. Салоны «Уютный» и «Мягков». Ваш комфорт начинается здесь.
10: Экономить на рекламе, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время. Эндрю Маккензи. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.
11: Музыка, оставившая след в истории. Высшая проба на Карибу Арт.
12: Карибу Арт. 104.2 FM.

0: Перша проба на радіо Карібу Арт. Музика, перевірена мільйонами. Погода. Погода. На радіо Карібу Арт.
1: По даним синоптиков, 26 июля в Сусумане облачно, местами слабый дождь. Температура воздуха днем до 18 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 6 метров в секунду. В Балаганном солнечно. Температура воздуха до 24 градусов тепла. Ветер северо-западный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне небольшая облачность. Температура воздуха днем до 23 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 5 метров в секунду. В Магадане солнечно. Температура днем до плюс 17. Ветер юго-западный с порывами до 5 метров в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр. Большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс». Построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
4: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
5: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт, масла и смазки премиум-класса, современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы, здание 21Б/1. Звони 8-914-038-89-98. «Нордтрак» – качество всегда в комплекте.
6: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Море-молл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
2: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Огромный плюс – товар в наличии и не нужно ждать доставку. Пришел, выбрал и купил. Торговый дом «Форвард». Приходи. Калымское шоссе 9. Звони 200-232. Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата и керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая. А также напольное покрытие «Alpin Floor», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж. Телефон 8-914-865. 5-2-0-44 8-914-865-2-0-44.
5: Просто делайте хорошую рекламу, и деньги придут. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Тотальная свежесть на Карибу.
7: Винтаж.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда обнаружили что-то важное?
3: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
2: Я даже знаю, про кого вы говорите.
3: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания Адамант.
2: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит Адамант. Заберет от двери и привезет в любую точку России. Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
3: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
4: Российские экологичные межкомнатные двери. Современное надежное покрытие. Новинка. Двери скрытого монтажа без наличников. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16. Телефон 650110. Склад «Герлеон». База УСИС. Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
5: Ура, родители! С 1 июня глобальная распродажа в магазине «Ягоза». Скидка 30% на все, кроме школьной коллекции. Одежда и обувь для детей от 0 до 14 лет. Торопитесь, такие цены быстро уходят. «Ягоза» в Магадане, улица Пролетарская, 19. Один вход с магазином «Белорусский фермер». Ваши дети будут в восторге!
6: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о сокрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
7: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
8: Хотите, чтобы в вашем доме было по-настоящему комфортно? Закажите корпусную мебель в компании «Митрал». Качество, функциональность и стиль на любой бюджет. «Митрал», Пролетарская, 51, строение 1. Телефон 200-800.
9: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
10: Творчество без стратегии называется искусством. Творчество со стратегией называется рекламой. Джефф Ричардс. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу — самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт 104.2 FM.

0: в слезах, вся в слезах ты.
1: Ой, реклама.
2: Реклама на радио Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Телефон рекламной службы 65 единиц.
3: Требуется в короткие сроки доставить товары, срочно отправить документы или транспортировать крупногабаритные грузы. Компания «Авиапартнер» поможет вам в этом. Более 18 лет мы предлагаем полный комплекс услуг по оперативной доставке грузов на территории России. Телефон 202-300. Телефон в Москве 495-787-74-21. «Авиапартнер». Когда цель очевидна.
4: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Черри. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Амода и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь. Заботой о вас Мегуми предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество – значит выбирать Мегуми. Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-7642.
5: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
6: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецовый, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
8: Телефон 62-24-31.
9: Компании «Комтранс» для работы в городе Магадане Магаданской области требуется оператор КМУ, машинист автокрана, водитель категории ДЦЕ ДОПОК, слесарь по ремонту спецтехники, автослесарь, машинист катка, менеджер по снабжению, менеджер по логистике и электрогазосварщик. Оформление ПТК РФ. Все льготы для работников Крайнего Севера. Заработная плата достойная. Иногородним оплата проезда и проживания. Подробности по телефону 8-914-850-26-88.
10: Многие мелочи стали важными благодаря рекламе. Марк Твен. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
11: Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу.

0: радио «Карибу Арт».
1: По данным синоптиков, 26 июля в Сусумане облачно, местами слабый дождь. Температура воздуха днем до 18 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 6 метров в секунду. В Балаганном солнечно. Температура воздуха до 24 градусов тепла. Ветер северо-западный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне небольшая облачность. Температура воздуха днем до 23 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 5 метров в секунду. В Магадане солнечно. Температура днем до плюс 17. Ветер юго-западный с порывами до 5 метров в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце.

0: Карібу Арт 104.2 FM.
1: Автотек. Нагаєва. Звезда. Яма. 31. 95. 3. Марчикан. Торговый. Пионерный. Солнечный. Сокол. Новое веселое. Старое веселое. Центр. Слушает Карибу.
0: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Тридцатник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Старость – это когда ни с того ни с сего решил пойти и пожарить себе кабачок с чесноком.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Готовые строительные смеси «Террака», «Боллерс» и «Морской конек». От цемента и щебня до клеев, герметика и наливных полов. Магазин «Визит» на Ровчатова 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база «УСИС», Зайцева 1. Телефон 63-74-78.
4: Удачный шашлык в мясном номер один. Маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, Кольцевая 15, Пролетарская 77А.
5: Это твой город. Он живет своей жизнью. Иногда закручивает тебя словно белку в колесе. Не сбавляй темп, двигайся вперед. Такси «Форсаж» 600-500. Такси «Форсаж» – темп твоей жизни.
6: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна «Чикаго». Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну «Чикаго». Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна «Чикаго». Отдохнешь как надо.
7: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника «Данти Профи» приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. «Данти Профи», улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
7: Лучшая реклама любого товара – его качество. Томас Роберт Дюаль. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Тотальная свежесть на Карибу.
9: Винтаж.

Максимальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы и купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал»

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр. Большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс». Построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
4: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
3: Ясно.
4: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
3: Понятно.
4: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
5: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь.
6: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Автокомплекс «Формула» представляет масла, аккумуляторы, фильтра, автохимию и элементы подвески для автомобилей торговой марки «Тойота». Прямые поставки, высокое качество и доступные цены. Автокомплекс «Формула» с заботой к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39. Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о сокрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
9: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
10: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Огромный плюс – товар в наличии и не нужно ждать доставку. Пришел, выбрал и купил. Торговый дом «Форвард». Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232.
11: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: факты, захватывающие истории в специальном проекте «Машина времени» на Карибу.
1: Спонсор программы – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. Сегодня, 26 июля, отмечается День дяди и тети. Для большинства людей отношения между племянником или племянницей и их дядями и тетями нельзя назвать столь же близкими, как отношения с родителями. Однако стоит помнить и о том, что для кого-то дядя или тетя как раз и становятся теми людьми, с которыми бывает проще разговаривать на откровенные темы, так как они несколько выпадают из строгой семейной иерархии. Многие подростки при не слишком сильной разнице в возрасте с дядей или тетей воспринимают их даже как старших братьев или сестер. Именно поэтому и отношения для многих выстраивать с ними бывает проще. Также 26 июля отмечается День парашютиста. В этот день, в 1930 году, группа советских летчиков и механиков 11-й авиационной бригады Московского военного округа впервые совершила серию прыжков самолетов. Это событие и положило начало массовому развитию парашютизма в СССР. К слову, говоря об опасности, Американская ассоциация по парашютному спорту заявляет, что на каждые 100 тысяч живых парашютистов приходится 25 разбившихся. Таким образом, это один из самых безопасных видов экстремальной деятельности. Также в этот день, в 1991 году, аэропорт Магадана получил статус предприятия. Сегодня его услугами ежедневно пользуются сотни калымчан, а сотрудничают с ним ведущие авиакомпании страны. Но еще несколько десятилетий назад на месте знаменитой воздушной гавани был обычный участок тайги. Строительство аэропорта на 56-м километре центральной Колымской автотрассы началось только в 1958 году, ну а спустя 5 лет аэропорт уже заработал. Фанаты японской культуры, да и просто любители мистики, сегодня отмечают День призраков. В стране восходящего солнца он появился в 1825 году, когда впервые на сцене японского театра Кабуки была поставлена классическая пьеса Юцуя Кайдан. Ее основной темой являются предательство, убийство и мстительный призрак преданной любимым человеком женщины, которая ищет возмездия. Этого призрака называют Юрей и изображают в виде женщины с распущенными длинными черными волосами в белом кимоно. Образ довольно знакомый, по крайней мере для тех, кто увлекается фильмами ужасов. Он ярко воссоздан в таких произведениях, как «Звонок» и «Проклятие». Вообще, японцы по-особенному относятся к призракам. Они даже создали специальную электронную базу, в которую вошла информация обо всех известных привидениях этой страны. Сегодня их около 2000. Вот таким оказался этот день. Отмечай праздники и люби историю, а мы услышимся в «Машине времени».
0: Пол – основная часть декоративного оформления интерьера. Выбрать единственно правильный вариант покрытия невероятно важно. Именно от пола будет зависеть общая атмосфера в помещении. Мы поможем вам! Магазин «Визит». Современные напольные покрытия. Декатайл, линолеум, керамогранит, ламинат. Простота в монтаже и уходе. Широкий выбор декоров. Более 200 расцветок. Магазин «Визит». Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110. База УСИС. Склад компании «Герлеон». Телефон 63-74-78. Машина времени на Карибу.
2: Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
3: Новый час на Карибу.
4: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
5: Я люблю под вас танцевать.
6: И я.
7: Я тоже.
8: Я вас обожаю.
6: Вы молодцы.
9: Вы правда молодцы.
10: Карибу – самое хорошее радио.
11: Танцуй, живи, слушай Карибу.
4: Новый час на Карибу.
11: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Время обновлений. Делайте ремонт, а помощником станет магазин «Визит». Уже сейчас новое поступление входных металлических дверей, сантехники, пиломатериалов. Большой выбор различных стройматериалов, фурнитуры и инструментов. Магазин «Визит». Выбор очевиден. Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110.
3: Дядя Гоша рекомендует без комиссии платить за тепло и горячую воду.
4: Зайдите на сайт «Магадан Энергосбыта». Выберите раздел «Способы оплаты», а затем подраздел «Оплата картой» или «ПСБП».
3: Все просто с «Магадан Энерго».
5: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
6: Медколледж Минздрава Магаданской области ведет прием документов на 26-27 учебный год на специальности. Лечебное дело, сестринское дело, лабораторная диагностика и фармация. Поступление в колледж возможно на базе 9 классов. Мы предлагаем обучение у опытных преподавателей, практику в ведущих медицинских организациях Магаданской области, гарантированное трудоустройство, благоустроенное общежитие. Сделай свой первый шаг в медицину. Телефоны приемной комиссии 63-43-38 и 63-05-22. Сайт momk.magadan.medobl.ru.
7: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
8: Welcome to Chicago!
7: Чикаго – игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
9: Компании «Комтранс» для работы в городе Магадане Магаданской области требуется оператор КМУ, машинист автокрана, водитель категории ДЦЕ ДОПОК, слесарь по ремонту спецтехники, автослесарь, машинист катка, менеджер по снабжению, менеджер по логистике и электрогазосварщик. Оформление ПТК РФ. Все льготы для работников Крайнего Севера. Заработная плата достойная. Иногородним оплата проезда и проживания. Подробности по телефону 8-914-850-26-88.
10: Шоурум Керамикс ДВ предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата, керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие Alpin Floor, кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводится бесплатный замер и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. Керамикс ДВ, улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865-2044. 8-914-865-2044.
5: Без рекламы произойдет самое ужасное. Не произойдет ничего. Том Бискарди. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
11: Поет Магадан. Город должен услышать тебя.
12: Специальный проект Карибу для всех авторов и исполнителей Магаданской области.
13: Встретил друзей

дамы и господа, вылечная посадка на рейс просим вас подготовить посадочные талоны и...

0: бьет Магадан. Город должен услышать тебя. Специальный проект «Карибу» для всех авторов и исполнителей Магаданской области.
1: Погода. Погода. Погода. На радио «Карибу Арт».
2: Спонсор выпуска – компания «Адамант». По данным синоптиков, 27 июля в Сусумане облачно. Температура воздуха днем до 27 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 6 метров в секунду. В Балаганном незначительная облачность. Температура воздуха до 18 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 5 метров в секунду. В Талоне небольшая облачность. Температура воздуха днем до 26 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 6 метров в секунду. В Магадане солнечно. Температура днем до плюс 20. Ветер северо-восточный с порывами до 7 метров в секунду. Спонсор выпуска – компания «Адамант».
3: Любые грузы в Магадан контейнером сборным доставить возможно. Звоните смело в «Адамант», ведь «Адамант» – перевозчик надежный. «Адамант» – это регулярная отправка сборных контейнеров из Москвы, Владивостока и Новосибирска. Сотрудничество с железной дорогой и пароходствами без посредников. Оптимальные цены и сроки, индивидуальные условия для вас и вашего бизнеса. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь. Телефон в Магадане – 6144.
1: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с «Карибу Арт».

0: реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин Мегавольт. Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
3: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
4: Хотите, чтобы в вашем доме было по-настоящему комфортно? Закажите корпусную мебель в компании «Митрал». Качество, функциональность и стиль на любой бюджет. «Митрал», Пролетарская, 51, строение 1. Телефон 200-800.
5: Здоровая улыбка – наша работа. Дентолюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Устали от яркого солнца? Компания «Аланис» вам поможет. Шторы «Блэкаут», день-ночь, вертикальные и горизонтальные жалюзи. Выезд на замер бесплатный. Ждем вас по адресу Берзина, 12. Телефон 210-240.
7: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 630.

0: 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
1: Никогда не экономьте на рекламе, охране и страховке. Тогда ваши дела пойдут в гору. Джон Рокфеллер. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.
2: Тотальная свежесть на Карибу.
3: Винтаж.

0: максимальная свежесть. Уже сейчас на 104.2 FM.
1: Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

0: чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда обнаружили что-то важное?
3: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
2: Я даже знаю, про кого вы говорите.
3: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания Адамант.
2: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит Адамант. Заберет от двери и привезет в любую точку России. Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
3: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
4: Время обновлений. Делайте ремонт, а помощником станет магазин «Визит». Уже сейчас новое поступление входных металлических дверей, сантехники, пиломатериалов. Большой выбор различных стройматериалов, фурнитуры и инструментов. Магазин «Визит». Выбор очевиден. Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110.
5: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
6: Удачный шашлык в мясном номер один! Маринаде или уже готовый прямо с мангала, а также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб! Мясной номер один, Полярная 5, Кольцевая 15, Пролетарская 77А.
7: Ура, родители! С 1 июня глобальная распродажа в магазине «Ягоза». Скидка 30% на все, кроме школьной коллекции. Одежда и обувь для детей от 0 до 14 лет. Торопитесь, такие цены быстро уходят. «Ягоза» в Магадане, улица Пролетарская, 19. Один вход с магазином «Белорусский фермер». Ваши дети будут в восторге!
8: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. «Славянский» открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил «Славянский». «Славянский экспресс». Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
11: Наш главный капитал – доверие наших клиентов. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Новый час на Карибу.
1: Новая глава нашей жизни.
0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самая хорошая радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Черри. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Амода и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
3: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о закрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
4: Компании «Комтранс» для работы в городе Магадане Магаданской области требуется оператор КМУ, машинист автокрана, водитель категории ДЦЕ ДАПОК, слесарь по ремонту спецтехники, автослесарь, машинист катка, менеджер по снабжению, менеджер по логистике и электрогазосварщик. Оформление ПТК РФ. Все льготы для работников Крайнего Севера. Заработная плата достойная. Иногородним оплата проезда и проживания. Подробности по телефону 8-914-850-26-88. Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. Акабомаркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
5: Хотите сделать свой дом по-настоящему уютным и стильным? Загляните в Домоцентр, в торговые центры «Идея» и «Солнце». Ваши надежные помощники в выборе товаров для дома. Там есть все, что нужно для создания комфорта. Постельное белье из натуральных тканей, домашний текстиль, пледы, покрывала, шторы, красивая посуда для кухни и сервировки, оригинальные сувениры и другие товары на любой вкус и стиль. В Домоцентре только качественные товары по приятным ценам. Приходите и выбирайте по летним ценам то, что сделает ваш дом особенным.
4: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Огромный плюс – товар в наличии и не нужно ждать доставку. Пришел, выбрал и купил. Торговый дом «Форвард». Приходи. Калымское шоссе 9. Звони 200-232.
2: Небольшие пожирают маленьких, а быстрые – медленных. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу. Время эстетов представляет такси «Форсаж». Быстро, выгодно, комфортно. Телефоны 600-500 и 21-11-00.

0: Погода. Погода. Погода. На радио Карибу Арт.
1: Партнер прогноза погоды — компания «Герлеон». «Герлеон» — территория низких цен. По данным синоптиков, 27 июля в Сусумане облачно. Температура воздуха днем до 27 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 6 метров в секунду. В Балаганном незначительная облачность. Температура воздуха до 18 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 5 метров в секунду. В Талоне небольшая облачность. Температура воздуха днем до 26 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 6 метров в секунду. В Магадане солнечно. Температура днем до плюс 20. Ветер северо-восточный с порывами до 7 метров в секунду. Партнер прогноза погоды — компания «Герлеон».
2: Российские экологичные межкомнатные двери. Современное надежное покрытие. Новинка. Двери скрытого монтажа без наличников. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС. Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
3: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: Терминология на Карибу.
1: Бирюзовая компания. Это компании, в основе управления которых лежит свобода, самоуправление сотрудников и самоконтроль. Эта парадигма освобождает сотрудников от диктатуры, делает их счастливыми и продуктивными.
0: Узнавайте новое, расширяйте кругозор. Терминология на Карибу.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Внимание, вопрос. Какая компания может перевозить грузы по железной дороге, а также морем, контейнеры любого типа, а также рефрижераторы, перевозить автомобильную мото- и спецтехнику, а также генеральные грузы?
4: Надежность и качество.
5: Адамант, молодцы.
6: Достойный сервис.
4: Адамант, да. Индивидуальный подход.
7: Наш ответ – Адамант.
8: Победа знатоков. Это Адамант.
9: Улица Речная, дом 10, телефон 6144.
10: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
11: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
12: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сомдеко. Кольцевая 13/1.
13: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
14: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21B/1. Звони. 8-914-038-89-98. «Нордтрак». Качество. Всегда в комплекте.
15: Кафе «Ангара» приглашает гостей и жителей города провести банкеты и корпоративы с коллегами и друзьями в гостеприимной и уютной атмосфере. Банкетный зал на 30 человек. Окунитесь в мир бурятской кухни. Бухлёр, буузы, шарбин и многое другое вы можете попробовать в кафе «Ангара» по адресу улица Транспортная, 21. Телефон доставки 210142 и 210110. При заказе свыше 1500 рублей доставка по городу бесплатная. Цены действуют до 31 декабря текущего года.
16: Реклама – это то, что хочется, когда не нужно. Или то, что нужно, но не хочется. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
17: Тотальная свежесть на Карибу.
18: Винтаж.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр, большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс» – построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: Твоя компания растет как на дрожжах. Раскрой секрет.
4: Поверь, мой друг, все просто очень. С кем доставляешь груз для бизнеса ты?
3: Не скажу так сразу точно.
4: А я вот с «Адамантом». Тесно 20 лет уж скоро.
3: А стоит? О них я слышал где-то.
4: По звонку в любое время спора все про груз свой знают. Ответственность и качество услуг и цены. Мне, как доброму клиенту, все в них ладно.
3: Что ж раньше ты молчал? Их телефон скажи мне. Преклоняюсь.
4: Держи, дружище. 6144. Запомни. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь.
5: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о сокрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60%. Абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
6: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
7: Телефон 62-24-31.
8: С заботой о вас! Мегуми предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество – значит выбирать Мегуми. Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-7642.
9: Здоровая улыбка – наша работа. Дентолюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Автокомплекс «Формула» представляет масла, аккумуляторы, фильтра, автохимию и элементы подвески для автомобилей торговой марки «Тойота». Прямые поставки, высокое качество и доступные цены. Автокомплекс «Формула» с заботой к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
11: Привлечь нового потребителя стоит в 6 раз дороже, чем сохранить старого. Серджо Займон. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 4930072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: Карибу.
1: Новая глава нашей жизни.
0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самое хорошее радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт, 104.2 FM.
0: Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
8: 27 июля.
7: Овен.
8: Овны склонны переоценивать свои возможности, надеяться, что в этот день им удастся не только плодотворно поработать, но и отлично повеселиться. Увы, чрезмерные нагрузки могут нанести ущерб вашему здоровью, а необходимость менять планы в последний момент едва ли улучшит настроение. Это отличный день для приема гостей и общения со старыми знакомыми.
7: Телец.
8: Крайне неудачный день для переезда, начала ремонта, приобретения мебели и бытовой техники. Профессиональные перспективы не слишком хороши, однако преодолеть трудности удастся благодаря помощи проверенных людей. Трудно поладить с любимым человеком, еще сложнее вызвать интерес у того, кто вам симпатичен.
7: Близнецы.
8: У близнецов едва ли будут веские причины жаловаться на судьбу, день складывается вполне благоприятно. Отношения с близкими людьми останутся гармоничными, если вы не станете скрывать информацию, которую располагаете. Возможно, речь идет о сведениях, которые кажутся вам незаслуживающими внимания, но окружающие могут серьезно пострадать из-за недомолвок.
7: Рак.
8: Противоречивый день, прислушивайтесь к советам старших родственников и следуйте рекомендациям влиятельных людей, если хотите избежать неприятностей. Сложны отношения с любимым человеком, сейчас вам стоило бы разобраться в своих чувствах и желаниях, но обстоятельства, кажется, не позволяют этого сделать.
7: Лев.
8: Нежелательно в этот день отправляться в поездки и даже планировать путешествия следует с осторожностью. Успехи в работе весьма вероятны, однако трудиться для их достижения придется в одиночку. Отнимет много времени выполнение новых обязанностей. Некоторым львам придется даже отказаться от запланированных развлечений.
7: Дева.
8: День очень хорош с финансовой точки зрения. Кажется невозможным наладить отношения с родственниками. Поводы для ссор возникают постоянно. Конфликты могут быть очень серьезными. Не пренебрегайте домашними обязанностями. Постарайтесь решить бытовые проблемы. Уют в доме способствует взаимопониманию.
7: Весы.
8: Это день спокойной и плодотворной работы, решения практических задач. Неплохой день для общения, однако следует помнить, что посещение многолюдных собраний вам сегодня противопоказано. В компании близких людей можно прекрасно провести время.
7: Скорпион.
8: Можно рассчитывать на профессиональные успехи, однако следует быть готовым к тому, что руководство оценит ваши достижения весьма скептически. Это не лучший день для решения семейных вопросов и обсуждения с родственниками планов на будущее. Сегодня любая мелочь может вызвать разногласия.
7: Стрелец.
8: Ситуация в профессиональной сфере стабильна, причин для беспокойства нет. Много радости обещает этот день влюбленным, да и вообще всем романтически настроенным представителям данного знака. Появится шанс воплотить в жизнь мечту о дальних странствиях.
7: Козерог.
8: Неплохой день, обещающий успех всем, кто занят решением практических задач и не склонен витать в облаках. Не будут напрасными приложенные усилия. Финансовая ситуация незначительно изменится к лучшему. Гармония в личных отношениях может помешать ваша излишняя мнительность, нежелание доверять даже самым близким людям.
7: Водолей.
8: Очень удачный день для делового общения, проведения переговоров. Профессиональные задачи решайте без спешки. Не позволяйте себе действовать автоматически. Любое дело требует творческого подхода. В общении тоже не следует слепо придерживаться общепринятых правил.
7: Рыбы.
8: Есть шанс неплохо провести время в приятном обществе, обзавестись полезными связями и получить поддержку влиятельных людей. Весьма вероятны романтические знакомства, новые увлечения. Не исключено и зарождение подлинного чувства. Однако вы слишком доверчивы.
0: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
9: Магия звезд.

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Требуется в короткие сроки доставить товары, срочно отправить документы или транспортировать крупногабаритные грузы. Компания «Авиапартнер» поможет вам в этом. Более 18 лет мы предлагаем полный комплекс услуг по оперативной доставке грузов на территории России. Телефон 202-300. Телефон в Москве 495-787-74-21. «Авиапартнер». Когда цель очевидна.
3: Время обновлений. Делайте ремонт, а помощником станет магазин «Визит». Уже сейчас новое поступление входных металлических дверей, сантехники, пиломатериалов. Большой выбор различных стройматериалов, фурнитуры и инструментов. Магазин «Визит». Выбор очевиден. Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110.
4: Удачный шашлык в мясном номер один. Маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
5: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
8: To Chicago.
7: Чикаго. Игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
9: С вами говорит капитан экипажа транспортной компании «Адамант». Мы рады предложить вам авиаперевозку груза регулярными грузовыми рейсами из Москвы в Магадан, а также из любой точки России в любую точку. Доставка лично в руки в любой точке страны. Оперативные сроки, отслеживание на каждом этапе. Обратитесь в нашу компанию, и мы выполним любые ваши пожелания в области логистики и перевозок.
10: Индивидуальный подход, достойный сервис, доставка от двери до двери. Транспортная компания «Адамант». Улица Речная, дом 10. Телефон 6144.
9: «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь.
11: Компании «Комтранс» для работы в городе Магадане и Магаданской области требуется механик по тяжелой технике, машинист бульдозера, машинист экскаватора, шиномонтажник, водитель погрузчика, повар, кухонный работник, прораб и слесарь-моторист. Оформление ПТК РФ. Все льготы для работников Крайнего Севера. Заработная плата достойная. Иногородним оплата проезда и проживания. Подробности по телефону.
12: Потребители – это статистика. Клиенты – это люди. Стэнли Маркус. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
13: Первое магаданское радио представляет.
12: Музыка, оставившая след в истории. Высшая проба на Карибу Арт.
13: Карибу Арт. 104.2 FM.

0: Вища проба
1: на радіо Карібо Арт.
0: Музика, перевірена мільйонами. Погода. На радіо Карібу Арт.
2: По даним синоптиків, 27 июля в Сусумані облачно. Температура воздуха днем до 27 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 6 метров в секунду. В Балаганном незначительная облачность. Температура воздуха до 18 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 5 метров в секунду. В Талоне небольшая облачность. Температура воздуха днем до 26 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 6 метров в секунду. В Магадане солнечно. Температура днем до плюс 20. Ветер северо-восточный с порывами до 7 метров в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда.

0: Десятник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Бокал невозврата – это бокал любого алкогольного напитка, после которого на утро гарантированно будет похмелье.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин Мегавольт. Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
3: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сон-декор. Кольцевая 13/1.
4: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
5: Медколледж Минздрава Магаданской области ведет прием документов на 26-27 учебный год на специальности. Лечебное дело, сестринское дело, лабораторная диагностика и фармация. Поступление в колледж возможно на базе 9 классов. Мы предлагаем обучение у опытных преподавателей, практику в ведущих медицинских организациях Магаданской области, гарантированное трудоустройство, благоустроенное общежитие. Сделай свой первый шаг

0: медицину. Телефоны приемной комиссии 63-43-38 и 63-05-22. Сайт mom.magadan.medobl.ru.
1: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот. Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Огромный плюс – товар в наличии и не нужно ждать доставку. Пришел, выбрал и купил. Торговый дом «Форвард». Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232.
0: Вся реклама – это хорошие новости. Маршал Маклюэн. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
2: Тотальная свежесть на Карибу.
3: Винтаж.

Максимальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы-купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200-800. Прямо

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда обнаружили что-то важное?
3: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
2: Я даже знаю, про кого вы говорите.
3: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания Адамант.
2: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит Адамант. Заберет от двери и привезет в любую точку России. Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
3: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
4: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
5: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица «Морская», 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
7: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
8: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о закрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60%. Абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
5: Реклама – это самое увлекательное из того, что можно сделать, не раздеваясь. Джерри Делла Фемина. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Скажи «Карибу», ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: «Карибу» – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай «Карибу».
0: Новый час на «Карибу».
6: «Карибу Арт» 104.2 FM.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Из Магадана в Подмосковье, а из Ростова в Магадан. Отправит грузы самолетом ваш перевозчик Адамант. Доставит быстро и надежно. И в качестве сомнений нет, ведь Адаманту верить можно. Стаж перевозок 20 лет. Компания Адамант. Профессиональный помощник в авиаперевозке грузов. Прямые договоры с большинством авиакомпаний. Доставка из любой точки страны до Магадана и обратно. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь. Телефон в Магадане. 6144.
3: Это твой город. Он живет своей жизнью. Иногда закручивает тебя, словно белку в колесе. Не сбавляй темп. Двигайся вперед. Такси «Форсаж». 600-500. Такси «Форсаж». Темп твоей жизни.
4: Автокомплекс «Формула» представляет масла, аккумуляторы, фильтра, автохимию и элементы подвески для автомобилей торговой марки «Тойота». Прямые поставки, высокое качество и доступные цены. Автокомплекс «Формула» с заботой к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39. Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, «Вестмоторс».

0: Шейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
1: Компании «Комтранс» для работы в городе Магадане Магаданской области требуется оператор КМУ, машинист автокрана, водитель категории ДЦЕ ДОПОК, слесарь по ремонту спецтехники, автослесарь, машинист катка, менеджер по снабжению, менеджер по логистике и электрогазосварщик. Оформление ПТК РФ. Все льготы для работников Крайнего Севера. Заработная плата достойная. Иногородним оплата проезда и проживания. Подробности по телефону 8-914-850-26-88.
2: Лето – время выгодных покупок. Приходите в салоны «Мягков и уютный» и найдите свой идеальный интерьер. Широкий выбор диванов, кресел, спален, кухонь и прихожих на любой вкус. Создайте дом своей мечты вместе с салонами «Мягков» на Парковой 21 и «Уютный» на 5-м километре основной трассы. Салоны «Уютный» и «Мягков». Ваш комфорт начинается здесь.
3: Делать деньги без рекламы может только «Монетный двор». Томас Макколей. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: По данным синоптиков, 27 июля в Сусумане облачно. Температура воздуха днем до 27 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 6 метров в секунду. В Балаганном незначительная облачность. Температура воздуха до 18 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 5 метров в секунду. В Талоне небольшая облачность. Температура воздуха днем до 26 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 6 метров в секунду. В Магадане солнечно. Температура днем до плюс 20. Ветер северо-восточный с порывами до 7 метров в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда.

0: Стукатник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Жизнь в маленьком городе – это когда тебя знают еще до знакомства с тобой.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.
2: Цитатник представляет официальный дилер по оригинальным запчастям «Си-трак» магазин «Норд-трак». 6-й километр основной трассы, строение номер 9, телефон 8-914-038-89-98.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Российские экологичные межкомнатные двери. Современное надежное покрытие. Новинка. Двери скрытого монтажа без наличников. Магазин «Визит» на Рабчатова 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС. Зайцева 1. Телефон 63-74-78.
3: Удачный шашлык в мясном номер один. Маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы. Соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
4: Ура, родители! С 1 июня глобальная распродажа в магазине «Ягоза». Скидка 30% на все, кроме школьной коллекции. Одежда и обувь для детей от 0 до 14 лет. Торопитесь, такие цены быстро уходят. «Ягоза» в Магадане, улица Пролетарская, 19. Один вход с магазином «Белорусский фермер». Ваши дети будут в восторге!
5: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецовый 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. Славянский открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил Славянский. Славянский экспресс. Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
7: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
8: Чтобы продать товар один раз, нужна хорошая упаковка. Но чтобы продать товар второй раз, нужно, чтобы это был хороший товар. Сильвия Чиз. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
9: Тотальная свежесть на Карибу.
10: Винтаж.

Максимальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
3: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21B/1. Звони. 8-914-038-89-98. «Нордтрак». Качество. Всегда в комплекте.
4: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
5: Устали от яркого солнца? Компания «Аланис» вам поможет. Шторы «Блэкаут», день-ночь, вертикальные и горизонтальные жалюзи. Выезд на замер бесплатный. Ждем вас по адресу Берзина, 12. Телефон 210-240.
6: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о закрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
7: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. Акабамаркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ-маркет. Максимум заряда, минимум забот.
8: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Огромный плюс – товар в наличии и не нужно ждать доставку. Пришел, выбрал и купил. Торговый дом «Форвард». Приходи. Калымское шоссе 9. Звони 200-232.
9: Об идеалах нации можно судить по ее рекламе. Норман Дуглас. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: тоже.
1: Новый час на Карибу.
2: Новая глава нашей жизни.
1: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
3: Я люблю под вас танцевать.
4: И я.
5: Я тоже.
6: Я вас обожаю.
4: Вы молодцы.
7: Вы правда молодцы.
3: Карибу – самая хорошая радио.
8: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
8: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Внимание! Авиапартнер 18 лет на рынке грузовых перевозок. Нам доверяют свои грузы, и мы оправдываем доверие. В любую точку России и обратно. От двери и до двери. Коммерческие грузы, домашние вещи и документы. Авиапартнер 202-300. Номер в Москве 495-787-74-21. Авиапартнер, когда цель очевидна.
3: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецовый 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
5: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Одна тонна бумаги – это 17 вырубленных деревьев. Каждый второй бумажный документ выбрасывается в день его создания. Сохраните лес, получайте электронные квитанции.
8: На сайте «Магадан Энергосбыта» выберите раздел «Электронные сервисы», потом подраздел «Квитанции на электронную почту». Заполните предложенную форму.
7: Электронная квитанция не потеряется. Доступна везде, где есть интернет. Все просто с «Магадан Энерго».
9: С заботой о вас «Мегуми» предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество – значит выбирать «Мегуми». Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-7642.
10: Компании «Комтранс» для работы в городе Магадане и Магаданской области требуется механик по тяжелой технике, машинист бульдозера, машинист экскаватора, шиномонтажник, водитель погрузчика, повар, кухонный работник, прораб и слесарь-моторист. Оформление по ТК РФ, все льготы для работников Крайнего Севера. Заработная плата достойная, иногородним оплата проезда и проживания. Подробности по телефону.
11: Реклама должна быть новостью. Если она не новость, она бесполезна. Адольф Охс. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
12: Их боятся караоке-клубы.
13: А медведи отбили об их уши все лапы.
12: Худшие каверы российских и зарубежных хитов,
13: которые захочется побыстрее забыть.
12: В выпуске «Кавер-краш».
14: Они искали признание,
12: а нашли его на Карибу.
15: Песня, вернувшая 70-е. Так называют хит группы Daft Punk «Get Lucky», вышедший в 2014 году. Французский рободуэт Нил Роджерс и Фаррелл Уильямс сотворили по-настоящему живую классику, о чем говорят два Грэмми и «Народная любовь». Вторая выражается в каверах. Песню перепевал даже хор МВД. Военные музыканты близки к оригиналу, но мы остановимся на австрийской панк-группе «Русская». Артисты описывают свое звучание как русская турбо-метал-полька, и лучше один раз услышать.

0: Погода. Погода. Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска – компания «Адамант». По данным синоптиков, 27 июля в Сусумане облачно. Температура воздуха днем до 27 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 6 метров в секунду. В Балаганном незначительная облачность. Температура воздуха до 18 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 5 метров в секунду. В Талоне небольшая облачность. Температура воздуха днем до 26 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 6 метров в секунду. В Магадане солнечно. Температура днем до плюс 20. Ветер северо-восточный с порывами до 7 метров в секунду. Спонсор выпуска – компания «Адамант».
2: Любые грузы в Магадан контейнером сборным доставить возможно. Звоните смело в «Адамант», ведь «Адамант» – перевозчик надежный. «Адамант» – это регулярная отправка сборных контейнеров из Москвы, Владивостока и Новосибирска. Сотрудничество с железной дорогой и пароходствами без посредников. Оптимальные цены и сроки, индивидуальные условия для вас и вашего бизнеса. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь. Телефон в Магадане – 6144.
3: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт.
4: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

0: Терминология на Карибу. На Карибу.
1: Мимимишный. Трогательный, приятный. Субъективный термин, описывающий тип привлекательности, обычно ассоциируется с приятными чертами лица.
0: Узнавайте новое, расширяйте кругозор. Терминология на Карибу. На Карибу.

0: Реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Внимание, вопрос. Какая компания может перевозить грузы по железной дороге, а также морем, контейнеры любого типа, а также рефрижераторы, перевозить автомобильную, мото- и спецтехнику, а также генеральные грузы?
3: Надежность и качество.
4: Адамант.
5: Достойный сервис.
3: Адамант, да. Индивидуальный подход.
6: Наш ответ – Адамант.
2: Победа знатоков. Это Адамант.
7: Улица Речная, дом 10. Телефон 6144.
8: Напольные покрытия, декотайл, бытовой и полукоммерческий линолеум, ламинат, керамогранит, алюминиевые и пластиковые плинтусы. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16, телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база «УСИС», Зайцева, 1, телефон 63-74-78.
9: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе «Бэтмун». Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, докимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
10: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
11: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
13: Кафе «Ангара» приглашает гостей и жителей города провести банкеты и корпоративы с коллегами и друзьями в гостеприимной и уютной атмосфере. Банкетный зал на 30 человек. Окунитесь в мир бурятской кухни. Бухлёр, буузы, шарбин и многое другое вы можете попробовать в кафе «Ангара» по адресу улица Транспортная, 21. Телефон доставки 210142 и 210110. При заказе свыше 1500 рублей доставка по городу бесплатная. Цены действуют до 31 декабря текущего года.
14: Хотите сделать свой дом по-настоящему уютным и стильным? Загляните в «Домоцентр», в торговые центры «Идея» и «Солнце». Ваши надежные помощники в выборе товаров для дома. Там есть все, что нужно для создания комфорта. Постельное белье из натуральных тканей, домашний текстиль, пледы, покрывала, шторы, красивая посуда для кухни и сервировки, оригинальные сувениры и другие товары на любой вкус и стиль. В «Домоцентре» только качественные товары по приятным ценам. Приходите и выбирайте по летним ценам то, что сделает ваш дом особенным.
11: Вести бизнес без рекламы все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. В обоих случаях о своих действиях знаете только вы. Стюарт Хандерсон Брит.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
3: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
2: Ясно.
3: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
2: Понятно.
3: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
4: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
5: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
6: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Медколледж Минздрава Магаданской области ведет прием документов на 26-27 учебный год на специальности. Лечебное дело, сестринское дело, лабораторная диагностика и фармация. Поступление в колледж возможно на базе 9 классов. Мы предлагаем обучение у опытных преподавателей, практику в ведущих медицинских организациях Магаданской области, гарантированное трудоустройство, благоустроенное общежитие. Сделай свой первый шаг в медицину. Телефоны приемной комиссии 63-43-38 и 63-05-22. Сайт momk.magadan.medobl.ru.
9: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
10: Здоровая улыбка – наша работа. Денталюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна «Чикаго». Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну «Чикаго». Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна «Чикаго». Отдохнешь как надо.
12: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранита от минимального до максимального формата керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие «Альпин Флор», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводится бесплатный замер и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865. 5-00-44 8-914-865-00-44.
13: Экономить на рекламе, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время. Эндрю Маккензи. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: час на Карибу.
1: Новая глава нашей жизни.
0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самая хорошая радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт 104.2 FM.

свидетельство регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: и Карибу. Ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самая хорошая радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт 104.2

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
3: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
2: Ясно.
3: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
2: Понятно.
3: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
4: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
5: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о закрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
6: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21B/1. Звони. 8-914-038-89-98. «Нордтрак». Качество всегда в комплекте.
7: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
8: Телефон 62-24-31.
9: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
10: Ура, родители! С 1 июня глобальная распродажа в магазине «Ягоза». Скидка 30% на все, кроме школьной коллекции. Одежда и обувь для детей от 0 до 14 лет. Торопитесь, такие цены быстро уходят. «Ягоза» в Магадане, улица Пролетарская, 19. Один вход с магазином «Белорусский фермер». Ваши дети будут в восторге!
11: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Море Молл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
12: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21A/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
13: Просто делайте хорошую рекламу, и деньги придут. Лео Бернетт. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Погода. Погода. На радио Карибу Арт.
1: Партнер прогноза погоды — компания «Герлеон». «Герлеон» — территория низких цен. По данным синоптиков, 27 июля в Сусумане облачно. Температура воздуха днем до 27 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 6 метров в секунду. В Балаганном незначительная облачность. Температура воздуха до 18 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 5 метров в секунду. В Талоне небольшая облачность. Температура воздуха днем до 26 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 6 метров в секунду. В Магадане солнечно. Температура днем до плюс 20. Ветер северо-восточный с порывами до 7 метров в секунду. Партнер прогноза погоды — компания «Герлеон».
2: Российские экологичные межкомнатные двери. Современное надежное покрытие. Новинка. Двери скрытого монтажа без наличников. Магазин «Визит» на Рабчатовой, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС. Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
3: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
3: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
2: Ясно.
3: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
2: Понятно.
3: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
4: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
5: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 60-04-99, 62-55-03.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Cherry. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Amoda и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.

0: вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
1: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе «Бэтмун». Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, докимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
2: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецовый, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
4: Welcome to Chicago.
3: Чикаго – игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
5: Творчество без стратегии называется искусством. Творчество со стратегией называется рекламой. Джефф Ричардс. Реклама на Карибу. Телефон 61 11.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин Мегавольт. Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
3: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, Кольцевая 15, Пролетарская 77А.
3: С заботой о вас Мегуми предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество значит выбирать Мегуми. Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-76-42.
5: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
6: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
7: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Огромный плюс – товар в наличии и не нужно ждать доставку. Пришел, выбрал и купил. Торговый дом «Форвард». Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232.
3: Многие мелочи стали важными благодаря рекламе. Марк Твен. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

О чем твои мысли, когда ты молчишь, когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет, да ты что-то знаешь, но это не все.

разницы? Если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами, неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно. Кажется,

0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт, 104.2 FM.
7: Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
8: 27 июля.
6: Овен.
8: Овны склонны переоценивать свои возможности, надеяться, что в этот день им удастся не только плодотворно поработать, но и отлично повеселиться. Увы, чрезмерные нагрузки могут нанести ущерб вашему здоровью, а необходимость менять планы в последний момент едва ли улучшит настроение. Это отличный день для приема гостей и общения со старыми знакомыми.
6: Телец.
8: Крайне неудачный день для переезда, начала ремонта, приобретения мебели и бытовой техники. Профессиональные перспективы не слишком хороши, однако преодолеть трудности удастся благодаря помощи проверенных людей. Трудно поладить с любимым человеком, еще сложнее вызвать интерес у того, кто вам симпатичен.
6: Близнецы.
8: У близнецов едва ли будут веские причины жаловаться на судьбу, день складывается вполне благоприятно. Отношения с близкими людьми останутся гармоничными, если вы не станете скрывать информацию, которую располагаете. Возможно, речь идет о сведениях, которые кажутся вам незаслуживающими внимания, но окружающие могут серьезно пострадать из-за недомолвок.
6: Рак.
8: Противоречивый день, прислушивайтесь к советам старших родственников и следуйте рекомендациям влиятельных людей, если хотите избежать неприятностей. Сложны отношения с любимым человеком, сейчас вам стоило бы разобраться в своих чувствах и желаниях, но обстоятельства, кажется, не позволяют этого сделать.
6: Лев.
8: Нежелательно в этот день отправляться в поездки и даже планировать путешествия следует с осторожностью. Успехи в работе весьма вероятны, однако трудиться для их достижения придется в одиночку. Отнимет много времени выполнение новых обязанностей. Некоторым львам придется даже отказаться от запланированных развлечений.
6: Дева.
8: День очень хорош с финансовой точки зрения. Кажется невозможным наладить отношения с родственниками. Поводы для ссор возникают постоянно. Конфликты могут быть очень серьезными. Не пренебрегайте домашними обязанностями. Постарайтесь решить бытовые проблемы. Уют в доме способствует взаимопониманию.
6: Весы.
8: Это день спокойной и плодотворной работы, решения практических задач. Неплохой день для общения, однако следует помнить, что посещение многолюдных собраний вам сегодня противопоказано. В компании близких людей можно прекрасно провести время.
6: Скорпион.
8: Можно рассчитывать на профессиональные успехи, однако следует быть готовым к тому, что руководство оценит ваши достижения весьма скептически. Это не лучший день для решения семейных вопросов и обсуждения с родственниками планов на будущее. Сегодня любая мелочь может вызвать разногласия.
6: Стрелец.
8: Ситуация в профессиональной сфере стабильна, причин для беспокойства нет. Много радости обещает этот день влюбленным, да и вообще всем романтически настроенным представителям данного знака. Появится шанс воплотить в жизнь мечту о дальних странствиях.
6: Козерог.
8: Неплохой день, обещающий успех всем, кто занят решением практических задач и не склонен витать в облаках. Не будут напрасными приложенные усилия. Финансовая ситуация незначительно изменится к лучшему. Гармония в личных отношениях может помешать вашей излишней мнительности, нежелание доверять даже самым близким людям.
6: Водолей.
8: Очень удачный день для делового общения, проведения переговоров. Профессиональные задачи решайте без спешки. Не позволяйте себе действовать автоматически. Любое дело требует творческого подхода. В общении тоже не следует слепо придерживаться общепринятых правил.
6: Рыбы.
8: Есть шанс неплохо провести время в приятном обществе, обзавестись полезными связями и получить поддержку влиятельных людей. Весьма вероятны романтические знакомства, новые увлечения. Не исключено и зарождение подлинного чувства. Однако вы слишком доверчивы.
7: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
0: Магия звезд.

Лепесток любит, лепесток не любит. Лепесток подарит счастье, лепесток погубит. Вот тебе букет ромашек, нас с тобой рассудит. Но я заранее знаю, все лепестки нас любят.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Комната маленькая, а мечты большие. Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сомдеко. Кольцевая 13/1.
3: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. Славянский открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары. Указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил Славянский. Славянский экспресс. Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
4: Российские противопожарные и антивандальные металлические двери. Двери с терморазрывом. Отделка, зеркала, панели, массив натурального дерева. Магазин «Визит» на Рабчатова 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС «Зайцева-1». Телефон 63-74-78.
5: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата и керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие «Альпин Флор», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводится бесплатный замер и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865. 5-2-0-44 8-914-865-2-0-44. Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ-маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
7: Лучшая реклама любого товара – его качество. Томас Роберт Дюаль. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Погода. Погода. Погода. На радио Карибу Арт.
1: По данным синоптиков, 27 июля в Сусумане облачно. Температура воздуха днем до 27 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 6 метров в секунду. В Балаганном незначительная облачность. Температура воздуха до 18 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 5 метров в секунду. В Талоне небольшая облачность. Температура воздуха днем до 26 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 6 метров в секунду. В Магадане солнечно. Температура днем до плюс 20. Ветер северо-восточный с порывами до 7 метров в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда.

0: в Магадане и 88,3 на Соколе.
1: Оставайся на волне.

0: чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самая хорошая радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт 104.2 FM.

0: на радіо Карібу Арт.
1: По даним синоптиков, 27 июля в Сусумане облачно. Температура воздуха днем до 27 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 6 метров в секунду. В Балаганном незначительная облачность. Температура воздуха до 18 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 5 метров в секунду. В Талоне небольшая облачность. Температура воздуха днем до 26 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 6 метров в секунду. В Магадане солнечно. Температура днем до плюс 20. Ветер северо-восточный с порывами до 7 метров в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда.

вдох, выдох. И мы опять играем в любимых, пропадаем и тонем в нежности заливах, не боясь и не тая этих чувств сильных. Ловим сладкие грезы на сказочных.

0: Ночной эфир начинается.
1: Качественные ритмы будущего.
2: Caribou Arts 104.2 FM.

0: Радіо Карібу Арт.
1: Спонсор випуска – компанія «Адамант». По даним синоптиков, 27 июля в Сусумане облачно. Температура воздуха днем до 27 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 6 метров в секунду. В Балаганном незначительная облачность. Температура воздуха до 18 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 5 метров в секунду. В Талоне небольшая облачность. Температура воздуха днем до 26 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 6 метров в секунду. В Магадане солнечно. Температура днем до плюс 20. Ветер северо-восточный с порывами до 7 метров в секунду. Спонсор выпуска – компания «Адамант».
2: Любые грузы в Магадан контейнером сборным доставить возможно. Звоните смело в «Адамант», ведь «Адамант» – перевозчик надежный. «Адамант» – это регулярная отправка сборных контейнеров из Москвы, Владивостока и Новосибирска. Сотрудничество с железной дорогой и пароходствами без посредников. Оптимальные цены и сроки, индивидуальные условия для вас и вашего бизнеса. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь. Телефон в Магадане – 6144.
3: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт.

Alo.

0: час на Карибу.
1: Новая глава нашей жизни.
0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самая хорошая радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт, 104.2 FM.
0: Взгляните на небо, следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
8: 27 июля.
7: Овен.
8: Овны склонны переоценивать свои возможности, надеяться, что в этот день им удастся не только плодотворно поработать, но и отлично повеселиться. Увы, чрезмерные нагрузки могут нанести ущерб вашему здоровью, а необходимость менять планы в последний момент едва ли улучшит настроение. Это отличный день для приема гостей и общения со старыми знакомыми.
7: Телец.
8: Крайне неудачный день для переезда, начала ремонта, приобретения мебели и бытовой техники. Профессиональные перспективы не слишком хороши, однако преодолеть трудности удастся благодаря помощи проверенных людей. Трудно поладить с любимым человеком, еще сложнее вызвать интерес у того, кто вам симпатичен.
7: Близнецы.
8: У близнецов едва ли будут веские причины жаловаться на судьбу, день складывается вполне благоприятно. Отношения с близкими людьми останутся гармоничными, если вы не станете скрывать информацию, которую располагаете. Возможно, речь идет о сведениях, которые кажутся вам незаслуживающими внимания, но окружающие могут серьезно пострадать из-за недомолвок.
7: Рак.
8: Противоречивый день, прислушивайтесь к советам старших родственников и следуйте рекомендациям влиятельных людей, если хотите избежать неприятностей. Сложны отношения с любимым человеком, сейчас вам стоило бы разобраться в своих чувствах и желаниях, но обстоятельства, кажется, не позволяют этого сделать.
7: Лев.
8: Нежелательно в этот день отправляться в поездки и даже планировать путешествия следует с осторожностью. Успехи в работе весьма вероятны, однако трудиться для их достижения придется в одиночку. Отнимет много времени выполнение новых обязанностей. Некоторым львам придется даже отказаться от запланированных развлечений.
7: Дева.
8: День очень хорош с финансовой точки зрения. Кажется невозможным наладить отношения с родственниками. Поводы для ссор возникают постоянно. Конфликты могут быть очень серьезными. Не пренебрегайте домашними обязанностями. Постарайтесь решить бытовые проблемы. Уют в доме способствует взаимопониманию.
7: Весы.
8: Это день спокойной и плодотворной работы, решения практических задач. Неплохой день для общения, однако следует помнить, что посещение многолюдных собраний вам сегодня противопоказано. В компании близких людей можно прекрасно провести время.
7: Скорпион.
8: Можно рассчитывать на профессиональные успехи, однако следует быть готовым к тому, что руководство оценит ваши достижения весьма скептически. Это не лучший день для решения семейных вопросов и обсуждения с родственниками планов на будущее. Сегодня любая мелочь может вызвать разногласия.
7: Стрелец.
8: Ситуация в профессиональной сфере стабильна, причин для беспокойства нет. Много радости обещает этот день влюбленным, да и вообще всем романтически настроенным представителям данного знака. Появится шанс воплотить в жизнь мечту о дальних странствиях.
7: Козерог.
8: Неплохой день, обещающий успех всем, кто занят решением практических задач и не склонен витать в облаках. Не будут напрасными приложенные усилия. Финансовая ситуация незначительно изменится к лучшему. Гармония в личных отношениях может помешать ваша излишняя мнительность, нежелание доверять даже самым близким людям.
7: Водолей.
8: Очень удачный день для делового общения, проведения переговоров. Профессиональные задачи решайте без спешки. Не позволяйте себе действовать автоматически. Любое дело требует творческого подхода. В общении тоже не следует слепо придерживаться общепринятых правил.
7: Рыбы.
8: Есть шанс неплохо провести время в приятном обществе, обзавестись полезными связями и получить поддержку влиятельных людей. Весьма вероятны романтические знакомства, новые увлечения. Не исключено и зарождение подлинного чувства. Однако вы слишком доверчивы.
0: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
9: Магия звезд. Магия звезд.

0: Карібу Арт 104.2 FM.
1: Автотек. Нагаєва. Звезда. Яма. 31. 95. 3. Марчикан. Торговый. Пионерный. Солнечный. Сокол. Новое веселое. Старое веселое. Центр. Слушает Карибу.
0: Карибу Арт 104.2 FM.

Свидетельство регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-0072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-0072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-00-72 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 4930072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

От счастья кричи, в шортах ключи, вокруг москвичи. Мы уезжаем, вот он нокаут, услуга инета, вбита в чекаут.

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

0: Любопытные факты, захватывающие истории. В специальном проекте «Машина времени» на Карибу.
1: Спонсор программы – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. 27 июля отмечают день рождения гамбургера. Согласно одной из легенд, первый в истории гамбургер был продан в этот день в 1900 году Луи Лессингом. В то время он владел собственным рестораном в Коннектикуте. Именно он придумал поместить круглую мясную котлету между двух булочек той же формы и дать новому блюду имя, ставшее впоследствии одним из синонимов фастфуда. Кстати, во время Первой мировой войны из-за общих антигерманских настроений гамбургеру пришлось на время сменить свое имя. Альтернативное название звучало как Salisbury Steak. В те годы популярность гамбургера резко упала, чтобы достичь своего пика уже после войны. Также сегодня отмечается официальное открытие Волго-Донского канала, а произошло это 71 год назад. Первая попытка исправить ошибки природы и соединить Волгу и Дон в месте их наибольшего сближения была в середине 16 века. В 1569 году турецкий султан Сулим II, известный своим походом на Астрахань, направил 22 тысячи солдат вверх по Дону с целью прорыть канал между двумя реками. Однако всего спустя месяц турки отступили. И только в 1943 году строительство стало набирать обороты. Им руководил опытный гидротехник Сергей Жук. До этого он построил канал Беломора-Балтийск. Суровый климат и короткое лето – это наша колымская действительность. Однако во времена активного заселения региона, когда еще не было постоянного торгового сообщения, людям приходилось обживать и возделывать землю своими силами. Так вот, в этот день, в 1942 году, более 150 магаданцев отправились на бесплатную работу в совхоз поселка Дукча. Развитие овощеводства на Колыме приобрело особое значение. Государство не могло ввозить на север в достатке овощей, и Дукча стала основным поставщиком сельскохозяйственной продукции для населения Магадана. Ну а напоследок отличный праздник для любителей как следует помять подушку, ведь сегодня день Сони. Традиция его отмечать зародилась в Финляндии, а именно в городе Наантали. Здесь героем дня становится самый ленивый житель. Его выбирают заранее, но имени его никто не знает до последнего момента. Рано утром его накрывают одеялом для сохранения инкогнито, вводят на пристань и тут же сбрасывают в воды Финского залива. И только когда он выбирается на пристань, публика видит лицо счастливчика. На этом все. Тебе хорошего дня. Услышимся в «Машине времени».
0: Время обновлений. Делайте ремонт, а помощником станет магазин «Визит». Уже сейчас новое поступление входных металлических дверей, сантехники, пиломатериалов. Большой выбор различных стройматериалов, фурнитуры и инструментов. Магазин «Визит». Выбор очевиден. Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110.
2: Машина времени. Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
3: Новый час на Карибу.
4: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
5: Я люблю под вас танцевать.
6: И я.
7: Я тоже.
8: Я вас обожаю.
6: Вы молодцы.
9: Вы правда молодцы.
5: Карибу самая хорошая радио.
10: Танцуй, живи, слушай Карибу.
4: Новый час на Карибу.
10: Карибу Арт 104.2 FM.
2: Новости на радио Карибу Арт.
11: Спонсор выпуска – специализированный магазин комиксов, лицензионных фигурок, настольных игр и атрибутики Geek Shop Bad Moon. Проспект Карла Маркса, 63, торговый центр «Северное сияние», отдел номер 2.
12: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске Владимир Путин подписал пакет законов об ужесточении правил пребывания мигрантов. Все российские вузы перейдут на обновленную систему высшего образования к 2030 году. Читатели воспринимают книги от ИИ негативно. Подробности далее. Владимир Путин подписал пакет законов об ужесточении правил пребывания мигрантов. Иностранцы будут обязаны содержать себя и членов семьи на уровне и ниже величины прожиточного минимума в регионе, где они работают. Документ, одобренный президентом, размещен на официальном сайте правовых актов. Вводится также механизм контроля за доходами мигрантов. Налоговые органы станут направлять в МВД информацию о заработке за 3, 6, 9 и 12 месяцев. Соцфонд будет передавать сведения о работе, и если доходы иностранца окажутся ниже установленного уровня, его трудовой договор будет считаться прекращенным, а срок пребывания в России сокращен. Кроме того, срок временного пребывания детей мигрантов, в том числе усыновленных или находящихся под опекой, продлевают на время действия патента их родителя, но не позднее достижения ребенком 18-летнего возраста. Для продления пребывания взрослые будут обязаны делать авансовый платеж по НДФЛ с учетом каждого ребенка. Если патент не продлен либо аннулирован, иностранец вместе с детьми должен покинуть Россию в течение 15 дней. Российские университеты полностью перейдут на обновленную систему высшего образования не позднее 2030 года. Об этом РИА Новости сообщил замминистра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский. Он напомнил, пилотный проект стартовал в 2023 году и охватывает 17 университетов, где реализуется 581 образовательная программа. В рамках новой модели студенты получат базовое высшее образование и специализированное высшее, а аспирантура выделена в отдельный вид профессионального обучения, ориентированный на подготовку научно-педагогических и исследовательских кадров. Могилевский подчеркнул, что сфера образования требует взвешенного подхода к изменениям. Реформа должна проводиться последовательно, аккуратно, чтобы не навредить существующей системе, а повысить качество подготовки студентов. По данным ТАСС, читатели негативно воспринимают книги, созданные с помощью ИИ, а эксперты уверены, что живой автор останется незаменимым. Тем не менее, писатели уже применяют нейросети для точечных задач, улучшая качество текстов. Писатель Денис Лукьянов пояснил, что скрытое использование ИИ читатели считают обманом, сравнивая его с продажей бижутерии под видом драгоценности. Однако, если ИИ вставки сделаны бесшовно и не нарушают авторский замысел, аудитория принимает их спокойно. Нейросеть не вмешивается в творчество, а служит лишь инструментом на усмотрение автора и не сможет полноценно заменить живых литераторов. Параллельно растет спрос на литературу о работе мозга. В первом полугодии текущего года продажи таких книг выросли на 61%. Аудитория активно выбирает научно-популярные издания и практические тренажеры для развития памяти, внимания и мышления. Официальный курс доллара на 27 июля составляет 78 рублей 3 копейки. Курс европейской валюты на сегодня – 88 рублей 89 копеек. Это были новости на радио «Карибу Арт». С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
0: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе «Бэтмун». Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, дакимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
2: Новости на радио «Карибу Арт».
0: С чего начинается твой день? С выгула собаки, приготовления завтрака и недовольного бухтения на весь мир? Долой серое утро! Таня Брайс и Наташа Белая знают, что делать в самое непростое время суток. Наше радио «Ведьмы»...

0: понедельникам и пятницам с 8 до 11 утра.
1: Просыпайся и подключайся.
0: Только на 104 и 2 FM.
2: Доброе утро!
3: С добрым утром. Понедельник. Мне почему-то захотелось сказать пятницу. Ну нет, конечно, конечно, понедельник.
2: Но настроения пятничные такие, потому что солнышко хорошо.
3: Да, 27 июля, солнышко, такой жаркий день обещают сегодня, да, он с самого утра очень теплый. Наконец-то лето пришло в Магадан. И не надо жаловаться и говорить потом, что когда было лето, мы были на работе. Нет, в выходные тоже все было, по-моему, восхитительно в отношении погоды. Все отдохнули, зарядились позитивом, наели шашлыков, очень надеюсь,
2: да.
3: Потому что мне не удалось. Вот, поэтому знаете, что есть где-то одна женщина, которая вам завидует, это я. И вот с прекрасным настроением начинаем новую рабочую неделю, причем это последняя неделя июля.
2: Да.
3: Последняя моя рабочая неделя перед отпуском. Чему я несказанно рада.
2: Вот видишь, где-то убыло, где-то прибыло, как говорится. Не поела шашлыков, зато в отпуск поедешь.
3: Да,
2: а?
3: Я там
2: замечательно.
3: В отпуске буду
2: а вы
3: есть.
2: Тут свои шашлыки ешьте, давайте.
3: Причем шашлыки я буду есть под Минском. Жить в доме, есть шашлыки. Ну, в общем,
2: какая
3: как,
2: прелесть.
3: Да, все как полагается. В общем, я пытаюсь поднять себе как-то вот это предотпускное настроение, называя его чемоданным, но почему-то его до сих пор нет, не знаю, почему, чем это обосновано.
2: Интересно.
3: Да, в общем, всем большущий привет. Вот, кстати, жаворонки оказались намного счастливее сов, и уже это официально признали. Как
2: наконец-то.
3: Бы мы, Наташка, с тобой, да, как бы мы это с тобой не отрицали, вот это все равно мы с тобой совы,
2: утром
3: а жаворонки
2: мы страдаем.
3: Счастливее, чем мы, да. Несколько исследований показало, что ранние пташки, которых называют жаворонками, обычно больше довольны жизнью, реже поддаются депрессии и другим каким-то психологическим непорядкам.
2: Долой уныние вот это.
3: В том числе жаворонки редко поддаются на зависимости, между прочим. И эксперты связывают это с тем, что совы, как правило, чаще испытывают проблемы со сном. Да, есть такой грех. То есть никакой магии. Просто совы плохо спят. Но генетические факторы тоже есть. Связь между хронотипом и чертами личности существует. Жаворонки, например, лучше справляются с эмоциями, более позитивно относятся к жизни. Но хорошая новость в том, что все-таки свой хронотип можно изменить, постепенно переучивая свой организм, настраивая ее, этот организм на утреннюю активность. Говорят, что дело, конечно, это такое не быстрое, и в лучшем случае около полугода
2: страдать.
3: Нужно для того, чтобы, да, из совы перестроиться в жаворонка, ну или наоборот. Главный совет тут, кроме очевидной гигиены сна, найти что-то, ради чего стоит просыпаться пораньше. Например, полчаса посидеть в тишине на кухне одной.
2: Знаешь, это очень хорошая мотивация. Вот единственная, наверное,
3: которая
2: бы... Кофейку
3: выпить в тишине,
2: в
3: пока
2: тишине,
3: вся семья спит. Вот. Ну, не
2: а
3: знаю.
2: А то я думала, там назовут какую-нибудь прогулку по утрам. Вот это,
3: нет, нет.
2: Пробежка, я думаю. Ну, это
3: но,
2: совсем
3: честно говоря, вот, ну, как вот пишут, да, что типа полгода можно потратить для того, чтобы из совы стать жаворонком.
2: Вот но... всю жизнь ты встаешь в эти 5 утра. И до сих пор ничего не изменилось.
3: Вот о чем и речь, ты
2: понимаешь? Вопрос в этом.
3: Да.
2: Но опять же, я вот сейчас думаю, может быть, потому что ложишься ты по совиному все-таки режиму,
3: да, да.
2: А не по не как жаворонок.
3: Ну так по логике тогда получается...
2: Это нужно часов 9 в 10 вечера уже уснуть.
3: Да, в 9 я дал... В 9 или в 10, что-то такое, там, смотрела
2: да,
3: эту таблицу,
2: да.
3: У меня не получается. Ну, как бы я и рада.
2: У меня второе дыхание
3: быть.
2: Только открывается.
3: У меня наоборот,
2: в это время.
3: Да. У меня хоть стирка, уборка.
2: Новый рецепт в 11 вечера,
3: да,
2: приготовление торта.
3: Совершенно
2: это
3: верно.
2: Только жизнь кипит. А ты смотришь этот час ночи, уже спать надо. Ну, как это издевательство над людьми? Поэтому уж не знаю, конечно, как себя заставить или умотать себя настолько, чтобы в 9, в 10 вечера действительно сон к тебе пришел. Но, да, действительно, совам сложно. Это не так, что подумал, а вот лягу и лег, и уснул.
3: Да.
2: Это не так работает.
3: К сожалению, да.
2: Да, вот искусство, оказывается, омолаживает организм и помогает держать его здоровым, так же, как и прогулка на свежем воздухе. Рисование, пение или поход в музей раз в неделю замедляет старение организма на 4%. Это примерно минус год от вашего реального возраста. Год. хотя раз в неделю, да, нужно чем-то таким творческим заниматься. Польза от творчества сравнима даже с полным отказом от вредной привычки. А вот спорт с той же периодичностью, говорят ученые, дарит всего полгода молодости. Так что, если утром, говорит, не хочется на пробежки вот эти утренние, доставайте кисти, включайте любимую музыку, ну или в конце концов, просто спойте, и будет вам счастье.
1: Брайс и белая.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
3: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
2: Ясно.
3: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
2: Понятно.
3: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
4: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
5: Поход к врачу – больше не стресс. Прислушайтесь к своему сердцу. Полное обследование работы сердца в клинике «Медтраст». Холтер артериального давления. Кардиология ЭКГ. «Медтраст». Лечит добрый доктор вас. Запись по телефону 220322.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сон-деко. Кольцевая 13/1.
8: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
9: Медколледж Минздрава Магаданской области ведет прием документов на 26-27 учебный год на специальности. Лечебное дело, сестринское дело, лабораторная диагностика и фармация. Поступление в колледж возможно на базе 9 классов. Мы предлагаем обучение у опытных преподавателей, практику в ведущих медицинских организациях Магаданской области, гарантированное трудоустройство, благоустроенное общежитие. Сделай свой первый шаг в медицину. Телефоны приемной комиссии 63-43-38 и 63-05-22. Сайт momk.magadan.medobl.ru.
10: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
11: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Огромный плюс – товар в наличии и не нужно ждать доставку. Пришел, выбрал и купил. Торговый дом «Форвард». Приходи. Калымское шоссе 9. Звони 200-232.
12: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет.
13: Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
14: Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу.
15: Время эстетов представляет такси «Форсаж». Быстро, выгодно, комфортно. Телефоны 600-500 и 21-11-00.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. По данным синоптиков, 27 июля в Сусумане облачно. Температура воздуха днем до 27 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 6 метров в секунду. В Балаганном незначительная облачность. Температура воздуха до 18 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 5 метров в секунду. В Талоне небольшая облачность. Температура воздуха днем до 26 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 6 метров в секунду. В Магадане солнечно. Температура днем до плюс 20. Ветер северо-восточный с порывами до 7 метров в секунду. Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон».
2: Российские экологичные межкомнатные двери. Современное надежное покрытие. Новинка. Двери скрытого монтажа без наличников. Магазин «Визит» на Рабчатова 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС. Зайцева 1. Телефон 63-74-78.
3: Неважно, какая погода за окном. Пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с «Карибу Арт».
4: Таня Брайс и Наташа Белая знают, что делать в самое непростое время суток.
5: Наши радиоведьмы разобьют твою сонливость в пух и прах. Но началось.
4: Фирменное утреннее шоу на Карибу Арт.
5: Ну, началось.
6: Одно время в соцсетях очень модно стал, тренд такой развился. Сейчас, смотрю, уже идет он, слава богу, на спад, потому что, ну, все, мне кажется, только ленивый, значит, об этом не говорил. Типа на ночь заклеивать рот надо.
7: О, да, да.
6: Да? Вот это был вот, помнишь, тренд такое, ага. Ну, говорят, якобы можно победить все проблемы разом, если на
7: мне
6: на
7: бы помогло,
6: рот
7: может
6: закле...
7: быть, да, ночью не подъедать.
6: И в маркетплейсах даже специальные пластыри стали продавать. Ну, естественно, обыкновенно там просто вот эту приписку сделали, что якобы для того, чтобы рот заклеивать. А вообще все началось, говорят, с книги одного писателя Джеймса Нестора. Он написал «Здоровое носовое дыхание как путь к лучшему сну». А кто-то, значит, из блогеров прочитал, рассказал, видимо, поделился, ну и все, и понеслось. И звезды,
7: пошло,
6: и блогеры, да, все начали сразу. В общем, что обещают те, кто все-таки на это поддался, на этот тренд ваш, и что говорят, что сон без храпа, увлажненные слизистые, чистое дыхание, отдохнувший мозг, отсутствие морщин, бодрость.
7: Ух ты!
6: Все это якобы благодаря как раз-таки носовому дыханию. Вот, кстати...
7: Стоило заклеить рот?
6: Да, про сон без храпа я бы, конечно, ну, честно говоря,
7: усомниться
6: поспорила.
7: Можно, да.
6: Можно усомниться, это же апноэ, ну, задержка,
7: конечно,
6: дыхания. А тут, представляешь, человеку рот закрыть, и у него...
7: И вообще.
6: Да. В общем, все это странно.
7: Как
6: но
7: он что... будет дышать?
6: Что говорит наука? Канадские ученые, значит, решили это все проверить, так ли все это. Вот эту удивительную моду они, значит, изучали. Провели два исследования в пользу метода при легком апноэ сна, как раз таки вот про храп. И четыре других указывают на риски, особенно при заложенности носа, рените, искривленной перегородке. То есть все это делать нельзя абсолютно. И заклеенный рот плюс внезапная невозможность вдохнуть через нос. То есть тут, ну,
7: мне
6: вот
7: аж,
6: да,
7: аж
6: да, да,
7: страшно.
6: Это
7: даже
6: же
7: когда...
6: потенциальная гипоксия, говорят ученые. Что в итоге? В общем, говорит, что это лишено абсолютно здравого смысла, вот эти вот тренды с заклеиванием рта. Носовое дыхание действительно полезно, но если приходится заклеивать рот, чтобы дышать носом, то лучше для начала выяснить, почему?
7: Причину, да, да, конечно.
6: Так что вот такие дела. Если кто-то вдруг практикует, ну, и у вас все в порядке, и вы действительно вот это, знаешь, там...
7: Помолодели, посвежели.
6: Вы молодцы. Ну, а всем остальным даже не будем советовать это пробовать на
7: себе. Я как человек с хроническими проблемами с носовым дыханием, я просто, когда даже эту новость читала, у меня уже, в принципе, дыхания не хватало, уже сложно. А практиковать такое я бы точно не рискнула, потому что, ну, так, сомнительное удовольствие, знаешь ли. Вот мы каждое утро начинаем с того, что говорим «доброе утро», да? А вот оказалось, что те, кто пишет «доброе утро» в рабочем чате, чаще страдают от выгорания. Достаточно 3 раза в неделю писать такое сообщение в групповой чатик себе на работе, и все, ты можешь оказаться, значит, вызвать подозрение, оказаться в группе риска. А те коллеги, которые пишут «доброе утро» ежедневно, все страдают от выгорания на 44% чаще своих других коллег. Поэтому, если вот так вот кто-нибудь вам каждый день пишет в рабочем чатике «доброе утро»,
6: обратите внимание на человека,
7: скорее всего,
6: пора в отпуск.
7: Ему нужно отдохнуть, да.
4: Брайс и белую.

0: Привратник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Дамская сумочка – это не аксессуар, в котором главное фасон, а чтобы туда влезла банка с супом на работу.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 651.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
4: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о сокрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
5: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна «Чикаго». Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну «Чикаго». Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна «Чикаго». Отдохнешь как надо.
6: Устали от яркого солнца? Компания «Аланис» вам поможет. Шторы «Блэкаут», день-ночь, вертикальные и горизонтальные жалюзи. Выезд на замер бесплатный. Ждем вас по адресу Берзина, 12. Телефон 210-240.
7: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
8: Телефон 62-24-31.
9: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
10: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Без рекламы произойдет самое ужасное. Не произойдет ничего. Том Бискарди. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
12: Тотальная свежесть на

максимальная свежесть. Уже сейчас на 104.2. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы-купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200-800.

0: началось.
1: Мы с тобой двигались на интуитивном, как обычно, и были абсолютно правы. Тут вот стало известно, что поздний завтрак продлевает жизнь и замедляет старение, показало очередное исследование. Завтрак после 10 утра.

0: Нет, нормально, ничего страшного.
1: Кто-то показалось, что омега-3 самая бесполезная добавка, про которую, знаешь, омега-3 надо.
0: Обязательно
1: вот это
0: нужно,
1: все,
0: да?
1: Да. Да. Говорят ученые, она не улучшает память, не улучшает работу мозга. Десятилетиям омегу-3 считали универсальным средством для здоровья, но
0: да
1: для большинства здоровых людей эффект от приема добавок оказался значительно слабее, чем считалось ранее. Ученые пришли к выводу, что положительный эффект объясняется не омега-3, а образом жизни людей, которые регулярно просто употребляют рыбу и в целом придерживаются более здорового питания. Вот, кстати, по поводу того, что просто нужно минимум 2 раза в неделю просто есть рыбу,
0: да,
1: вместо того, чтобы принимать вот омега-3. Я уже много в каких источниках читала, и ученые это наконец-то подтвердили. Так что, если сегодня... Да, если в данный момент у вас как раз утренний прием витаминов, посмотрите на свою омега-3.
0: Посмотрите на свой рацион.
1: А надо ли оно?
0: Да.
2: Брайси Белый у микрофона.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр, большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс». Построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
4: С заботой о вас Мегуми предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество – значит выбирать Мегуми. Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-76-42.
5: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, Вес Моторс.

0: наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
1: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
2: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Мечтаете об уютном доме?
5: Вам в Электросвет.
4: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
5: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. Электросвет. Электромаркет и светотехника без компромиссов.
6: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу. Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу самая хорошая радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
8: Спонсор выпуска – магазины АКБ «Маркет». Аккумуляторы для авто, спецтехники и мото. 6 километр основной трассы 21А/1 и улица Полярная 21.
9: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске в Японии указали на желание компании вернуться к работе с Россией. Минздрав запустит проект с роумингом электронных рецептов между регионами. Россияне рассказали, какие законы они хотели бы принять. Подробности далее. Представители крупного бизнеса Японии выражают готовность к восстановлению полноформатных торгово-экономических связей с Россией. Об этом ТАСС заявил депутат Верхней палаты парламента от правящей Либерально-демократической партии Японии. По его словам, в данном направлении уже фиксируются конкретные практические шаги со стороны Токио. Парламентарий обратил внимание на состоявшийся в мае официальный визит в Москву совместной делегации. Прямое участие лидеров японского рынка в закрытых переговорах служит неопровержимым доказательством их стремления оперативно вернуться к совместным коммерческим проектам с российскими партнерами. Минздрав запустит проект с роумингом электронных рецептов между регионами. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на данные ведомства. Эксперимент позволит использовать электронные рецепты на лекарства за пределами региона их оформления. Для этого потребуется предъявить электронный рецепт через мобильное приложение госуслуги при обращении в аптеку. Новые правила не будут распространяться на льготные рецепты. Порядок получения лекарств по ним останется прежним. Сейчас электронный рецепт можно использовать только в том регионе, где он был выписан. Около половины опрошенных «Комсомольской правдой» россиян хотели бы принять закон о запрете автоматического списания за интернет-подписки с клиентов после пробного периода. Респонденты отметили, что порой не успевают или забывают отменить подписки, а ресурсы этим пользуются и списывают деньги. Еще 49% голосов отдано за введение гарантийного срока за ремонт дорог. Около трети россиян предложили снизить цену бензина до 10 рублей за литр. Еще треть проголосовали за отмену транспортного налога. 31% считают полезным оборудовать все детские сады и кабинеты младшеклассников видеокамерами, чтобы родители могли наблюдать за малышами и быть спокойны. Каждый пятый респондент хочет, чтобы банки и поликлиники работали до 22:00. 16% опрошенных считают необходимым вернуть переход на зимнее и летнее время, а 15% хотят запретить неплательщикам алиментов водить автомобиль. Официальный курс доллара на 27 июля составляет 78 рублей 3 копейки. Курс европейской валюты на сегодня – 88 рублей 89 копеек. Это были новости на радио Карибу Арт. С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
10: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6 километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
0: Новости на радио Карибу Арт.
3: С чего начинается твой день? С выгула собаки, приготовления завтрака и недовольного бухтения на весь мир? Долой серое утро! Таня Брайс и Наташа Белая знают, что делать в самое непростое время суток. Наши радио-ведьмы разобьют твою сонливость в пух и прах. А еще поднимут настроение и зарядят на весь день. Ну, началось! Новое фирменное утреннее шоу на Карибу. По понедельникам и пятницам с 8 до 11 утра. Просыпайся и подключайся. Только на 104 и 2 FM.
4: Добрым утром.
5: Доброе утро.
4: Так, 27 июля, 9 часов 5 минут. 2026 год, вы в Магадане, лето, жара.
5: 17 градусов за окном.
4: Так, знаешь, просто накидали, что попало, информацию. Ну, по крайней мере, вы теперь знаете, где вы. Надеемся, вы знаете, кто вы. Потому что утром, пока чистили зубы, посмотрели в зеркало, может быть, некоторые из вас такие удивились или немножко
5: испугались. Я не знаю, кто ты, но я тебя накрашу.
4: Да. Но я тебя умою, да. Ну, вот все в этом роде. Мы вас рады в этом дне приветствовать. Начало новой рабочей недели, последняя неделя июля. Надеемся, что август тоже порадует нас и солнцем, и теплом, потому что, конечно, вот только-только под конец июля погода установилась.
5: Лето вспомнило, что оно вообще лето.
4: Так что всем хорошего дня. Желаем вам мы, Наташка Белая, я Таня Брайс. Ну и что по поводу новостей? Крапива стала главным деликатесом в соцсетях.
5: Ой, да, везде вирусится.
4: Из нее делают чипсы, которые все в комментариях называют прям безумно вкусными. Делается шедевр этой кулинарии очень просто. Вы нарываете листья, естественно, нужно делать это в перчатках, иначе все пальчики себе, все руки, значит, это все там...
5: Прям обжигает.
4: Замачиваете эти листья крапивы в смеси из яиц с мукой, ну, вот как кляр, девочки, мы делаем, да, там специи, вот это вот все. Поджариваем все это в подсолнечном масле и употребляем как чипсики. Говорят, что вот эта самая жгучая трава очень хорошо помогает при анемии, восстанавливает иммунитет, снимает воспаление и укрепляет ЖКТ. Не подтверждено это никакими исследованиями. Мы не пробовали. И никаких исследований там медиков или ученых по этому поводу нет. Вкусно? Говорят, вкусно. А поэтому, ну, а полагаться на то, что это прям какая-то целебная такая вещь, ну, тоже как-то сомнительно. Но если вдруг желание у вас есть попробовать, Наташка, вот любитель экспериментов в еде.
5: Я, да. Ну, я, например, суп из крапивы ела, поэтому в целом...
4: Нет, но в детстве я тоже ела.
5: Пирожки, суп.
4: Суп я ела, а вот пирожки не больше, наверное, ничего из крапивы. У меня, кстати, ее во дворе почему-то очень много. Крапивы.
5: Вот, ты теперь знаешь, как с ним можно бороться.
4: Нет, спасибо, я как-то... Я лучше традиционное что-нибудь поем, чем вот это... Почему люди...
5: Мы всегда возвращаемся к истокам.
4: Ну, то есть для меня странно, когда люди начинают эксперименты какие-то с едой, то есть вот они такие... Почему бы не попробовать сделать чипсы из крапивы? Как вам это пришло в голову? Зачем?
5: Мне кажется, есть какой-то старинный просто это рецепт, и вот где-то его откопали, такие, давайте сейчас это будет мейнстримом.
4: Серьезно, думаешь?
5: Я думаю, да, что однозначно чипсы из крапивы, высушенные вот эти когда-то, изготавливали однозначно, и сейчас просто начали пробовать, и видишь, все такие, все, мы теперь потребляем чипсы из крапивы. А вот еще в сети завирусили ПП-свадьба, на которой гостей кормили вареными яйцами, капустой свежей, сельдереем, оливками. Как грустно было, конечно. В качестве напитков гостям наливали протеиновые коктейли, а также у каждого блюда было указано КБЖУ.
4: Ну, все, свадьба зожников, и гости у них соответствующие, значит, были.
5: Да, и видео вот с этой свадьбы, конечно, очень
4: все грустные, да?
5: Очень было грустно. Если ваша свадьба будет такой же, не зовите, друзья.
4: Не приглашайте, да. При этом
5: мы не пойдем.
4: Стоимость первого свидания, то именно то, с чего начинается, то, что приводит в конечном итоге
5: к ПП-свадьбе.
4: Так вот, посчитали стоимость первого свидания в Москве. Но, честно говоря, я глубоко сомневаюсь. Говорят, что это около 25 тысяч рублей на двоих. Эксперты все это почитали.
5: Ого.
4: Первое свидание в Москве. Обговоримся, ага. Да? В общем, как вот это все проходит, то есть как посчитали. Такая сумма складывается при классическом сценарии свидания. Мужчина в среднем тратит около 13 тысяч рублей. В эту... Вот давай отходим, да, от этого. Мужчины, как говорят, помылся уже хорошо.
5: Да,
4: чистые
5: да.
4: Носки, рубашку надел или футболку.
5: И все,
4: я уже готов и прекрасен, да. Но эксперты говорят нет. В общем, говорят, что мужчина идет, стрижется в барбершопе. Это примерно 2500. Покупает... Это все к первому свиданию якобы. Я не знаю, в какой вселенной... Покупает букет роз стоимостью около 4000 рублей.
5: Так.
4: Это вот он на первое свидание якобы идет после барбершопа с
5: Я
4: цветами.
5: Считаю,
4: такой,
5: так.
4: Знаешь, Поездка на такси до ресторации и обратно примерно 2000 рублей.
5: Ну, похоже, да.
4: Ну и ужин. Средний чек в московском ресторане сегодня составляет около 4500 рублей. Если мужчина оплачивает вечер полностью, именно столько, говорят, и обходится вот это вот свидание. То есть барбер, букет роз, такси и ужин сам. Угу. Да? И вот 25 тысяч. Ну, в общем, а подготовка девушки к романтической встрече в среднем обходится в 11500 рублей. В расчет входит посещение салона красоты около 3500 рублей. Профессиональный макияж.
5: Ого, девочки, ну,
4: прямо на
5: ну,
4: первое
5: вот
4: свидание,
5: прямо, да.
4: Прям профессиональный
5: пошла в салон,
4: макияж.
5: Прическу делать, профессиональный
4: да, да,
5: макияж.
4: Да. Ну, точно так же, как мужчина, прям в барбершоп
5: ну, да,
4: пошел
5: да.
4: И прям букет роз купил. В общем, профессиональный макияж примерно за 3000, укладка 2500, это отдельно.
5: Это для кого так стараемся, девочки?
4: Маникюр. Тоже добавляет, говорит, к расходам около 2500 рублей. И в итоге вот это классическое первое свидание, классическое, обходится примерно 25 тысяч рублей.
5: Приезжаешь ты такая красивая, а он говорит 50 на 50.
4: Да, и стоит, не то, что там барбершоп или цветы, даже футболку чисто не надел.
5: Да, да, говорит, ты платишь за себя, я за себя.
6: Проси белый микрофон.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Документы пришли? Отлично. Успели к презентации. Адамант не подвел.
3: Мам, здесь посылка от бабушки.
4: Как раз ко дню рождения. Адамант молодцы.
5: МКС на связи, стыкуемся, встречая груз. Что это? Подарок от мамы? Спасибо. Адамант на высоте.
6: Адамант – ваш надежный перевозчик. Доставка экспресс-почты, посылок и писем по России и миру всегда вовремя и по оптимальной цене. Адамант – партнер надежный. Я ручаюсь. Телефон в Магадане. 6144.
7: Шоурум Керамикс ДВ предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата, керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие Alpine Floor, кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. Керамикс ДВ, улица Пролетарская, 19, второй этаж. Телефон 8-914-865-00-44. 8-914-865-00-44.
8: Одевайтесь модно. В магазине Kinder City поступление новой школьной коллекции одежды и обуви. Большой выбор блузок, рубашек, брюк, платьев, классических костюмов и многое другое. Размерный ряд для мальчиков от 116 до 182 сантиметров, для девочек от 116 до 170 сантиметров. Kinder City. Торговый центр «Северное сияние», бутики 28 и 28Б.
9: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
10: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сон-деко. Кольцевая 13/1.
8: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Море-молл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
11: Хотите сделать свой дом по-настоящему уютным и стильным? Загляните в Домоцентр, в торговые центры «Идея» и «Солнце». Ваши надежные помощники в выборе товаров для дома. Там есть все, что нужно для создания комфорта. Постельное белье из натуральных тканей, домашний текстиль, пледы, покрывала, шторы, красивая посуда для кухни и сервировки, оригинальные сувениры и другие товары на любой вкус и стиль. В Домоцентре только качественные товары по приятным ценам. Приходите и выбирайте по летним ценам то, что сделает ваш дом особенным.
12: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Погода. Погода. Погода. На радио Карибу Арт.
1: По данным синоптиков, 27 июля в Сусумане облачно. Температура воздуха днем до 27 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 6 метров в секунду. В Балаганном незначительная облачность. Температура воздуха до 18 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 5 метров в секунду. В Талоне небольшая облачность. Температура воздуха днем до 26 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 6 метров в секунду. В Магадане солнечно. Температура днем до плюс 20. Ветер северо-восточный с порывами до 7 метров в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт. Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
2: 27 июля.
3: Овен.
2: Овны склонны переоценивать свои возможности, надеяться, что в этот день им удастся не только плодотворно поработать, но и отлично повеселиться. Увы, чрезмерные нагрузки могут нанести ущерб вашему здоровью, а необходимость менять планы в последний момент едва ли улучшит настроение. Это отличный день для приема гостей и общения со старыми знакомыми.
3: Телец.
2: Крайне неудачный день для переезда, начала ремонта, приобретения мебели и бытовой техники. Профессиональные перспективы не слишком хороши, однако преодолеть трудности удастся благодаря помощи проверенных людей. Трудно поладить с любимым человеком, еще сложнее вызвать интерес у того, кто вам симпатичен.
3: Близнецы.
2: У близнецов едва ли будут веские причины жаловаться на судьбу. День складывается вполне благоприятно. Отношения с близкими людьми останутся гармоничными, если вы не станете скрывать информацию, которую располагаете. Возможно, речь идет о сведениях, которые кажутся вам незаслуживающими внимания. Но окружающие могут серьезно пострадать из-за недомолвок.
3: Рак.
2: Противоречивый день. Прислушивайтесь к советам старших родственников и следуйте рекомендациям влиятельных людей, если хотите избежать неприятностей. Сложны отношения с любимым человеком. Сейчас вам стоило бы разобраться в своих чувствах и желаниях, но обстоятельства, кажется, не позволяют этого сделать.
3: Лев.
2: Нежелательно в этот день отправляться в поездки и даже планировать путешествия следует с осторожностью. Успехи в работе весьма вероятны, однако трудиться для их достижения придется в одиночку. Отнимет много времени выполнение новых обязанностей. Некоторым львам придется даже отказаться от запланированных развлечений.
3: Дева.
2: День очень хорош с финансовой точки зрения. Кажется невозможным наладить отношения с родственниками. Поводы для ссор возникают постоянно. Конфликты могут быть очень серьезными. Не пренебрегайте домашними обязанностями. Постарайтесь решить бытовые проблемы. Уют в доме способствует взаимопониманию.
3: Весы.
2: Это день спокойной и плодотворной работы, решения практических задач. Неплохой день для общения, однако следует помнить, что посещение многолюдных собраний вам сегодня противопоказано. В компании близких людей можно прекрасно провести время.
3: Скорпион.
2: Можно рассчитывать на профессиональные успехи, однако следует быть готовым к тому, что руководство оценит ваши достижения весьма скептически. Это не лучший день для решения семейных вопросов и обсуждения с родственниками планов на будущее. Сегодня любая мелочь может вызвать разногласия.
3: Стрелец.
2: Ситуация в профессиональной сфере стабильна, причин для беспокойства нет. Много радости обещает этот день влюбленным, да и вообще всем романтически настроенным представителям данного знака. Появится шанс воплотить в жизнь мечту о дальних странствиях.
3: Козерог.
2: Неплохой день, обещающий успех всем, кто занят решением практических задач и не склонен витать в облаках. Не будут напрасными приложенные усилия. Финансовая ситуация незначительно изменится к лучшему. Гармония в личных отношениях может помешать ваша излишняя мнительность, нежелание доверять даже самым близким людям.
3: Водолей.
2: Очень удачный день для делового общения, проведения переговоров. Профессиональные задачи решайте без спешки. Не позволяйте себе действовать автоматически. Любое дело требует творческого подхода. В общении тоже не следует слепо придерживаться общепринятых правил.
3: Рыбы.
2: Есть шанс неплохо провести время в приятном обществе, обзавестись полезными связями и получить поддержку влиятельных людей. Весьма вероятны романтические знакомства, новые увлечения. Не исключено и зарождение подлинного чувства. Однако вы слишком доверчивы.
0: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
4: Магия звезд. Магия звезд. Магия звезд. Магия звезд.
5: Цитатник. На Карибу Арт.
6: Радио Карибу.
7: Фермер-эксбиционист — это человек, который показывает всем, свое хозяйство.
5: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
6: Я люблю радио Карибу.
0: Цитатник представляет: официальный дилер по оригинальным запчастям «Ситрак» — магазин «Нордтрак». 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8-914-038-89-98.
8: Собирайтесь, девки, в круг! Таня Брайс слово молвить будет! Народный календарь от нашей народницы-хороводницы!
9: Ну, началось!
10: По народному календарю сегодня, 27 июля, отмечается День Акилы или Дозора. Православная церковь этот день вспоминает апостола от 70 Акилу, ученик 12 апостолов. Что делать нельзя и чего делать можно сегодня, 27 июля? Главный запрет касался работы в поле. Считалось, что нельзя косить, вывозить сено, заниматься любой другой полевой работой. Иначе небесные силы могут покарать вас ударом молнии, спалив стог сена. Так что сено сегодня не собираем никаким образом. Запрещалось ходить под деревьями во время грозы. Слава богу, нас сегодня вроде как никакие грозы не обещают. Верили, что молниями в этот день управляет нечистая сила.
11: Ух ты!
10: Также нельзя стоять против ветра. В Магадане это невозможно. В общем, иначе выдует удачу и начнется черная полоса. Найденные деньги или вещи в этот день поднимать нельзя. Их следует отдать нищим или купить на них еду для нуждающихся, иначе в дом придет бедность. То есть поднимать нельзя, но отдать нищим.
11: Вот, а как очень ты? Интересно.
10: Типа, иди сюда, забери сам.
11: Да.
10: Не знаю. Запрещалось ругаться, ссориться, сквернословить. Грех такой может навлечь беду.
11: Ой.
10: Не следует оставлять сено неприбранным. Опять сено. Понимаешь, верили, что ветер его разнесет, а скот останется без корма. Сегодня также нельзя бездельничать, предаваться всевозможным излишествам.
11: Ну, понедельник, не побездельничаешь особо.
10: Да-да-да. Что можно делать в этот день? Сегодняшний день считается особым для сбора целебных трав. Верили, что травы, собранные в этот день, обладают особой силой.
11: Чипсы из крапивы, пожалуйста, да?
10: Можно заготавливать зверобой, пижму, ромашку, душицу, мяту. Все это сушить и беречь как ценное лекарство на весь год. Следовало угощать нищих и странников. Подаяние считалось благоугодным делом, приносящим благополучие в дом.
11: Вот так.
10: И существовал и особый обряд. После утренней росы, которую мы, конечно, пропустили, вывешивали на улицу мокрое полотенце, веря, что это приманит дождь в нужное время.
11: Не надо нам дождь приманивать.
10: Девушкам,
11: хорошо, мы все пропустили.
10: Которые мечтают о замужестве, нужно сегодня помыться новым куском мыла.
11: Так, ладно, хорошо.
10: Считается, что все старое и плохое смоется, и в жизнь придут перемены.
11: Может быть, хоть это поможет.
10: Детей в этот день отправляли в лес собирать грибы, которые после обильных дождей активно росли. Интересно, грибы в этом году есть, нет? Так, также в этот день плели соломенные обереги, пояса и венки, которые защищают от боли в суставах. Народная примета – сильная гроза. Не надо нам вообще, богатый урожай зерновых. Обильная роса на траве. Я сегодня не обратила внимания. Если была обильная роса на траве, значит, солнечный, теплый день.
11: Значит, была роса.
10: Так, если шел дождь, крестьяне готовились к дождливой сырой осени, сулило трудности с уборкой урожая. Сегодня, слава богу, нет дождя. Жаркая погода предвещает хороший урожай.
11: Ой, хорошо, здорово.
10: Так, если сегодня ласточки и стрижи низко летают, мы этот не узнаем об этом. Если куры ваши начали линять, последите за своими курами. Будет теплая долгая осень. Так, голуби, которые громко воркуют, к ясному дню. Ну, вот какой-то такой народный календарь. Сегодня посмотрим, что таролог-астролог нам рассказывает. Сегодняшний день переводится с китайского как «опасность», но не нужно принимать это слово слишком близко к сердцу.
11: Dangerous, опасность.
10: Благоприятно общаться с новыми людьми, выступать на публике, заявлять о себе. Это подходящая дата для благотворительности, религиозных мероприятий. Посетите храм или личное место силы, сделайте любое пожертвование в фонд, которому доверяете, или просто помогите тому, кто в этом нуждается. Такие дни вы как будто наполняете личную корзину положительной кармы, и впоследствии это обязательно принесет свои плоды.
11: Плюсики собираем.
10: Звезды рекомендуют бьюти-процедуры, но желательно проводить именно те, где не требуется участие острых предметов. В еде и напитках ограничений нет. Можно, говорит, передаться пищевому разврату, но и наоборот нам запретил бы вот этот самый пищевой разврат народный календарь, поэтому тут уж сами смотрите, да, что
11: во
10: вам
11: что
10: ближе.
11: Верите.
10: День не подходит для начала проектов с четкими сроками, жесткими дедлайнами, возможно, задержки и внезапные препятствия. Физические упражнения приветствуются.
11: И зарядку надо делать.
10: Но мы
11: было.
10: Ими, конечно, не займемся.
11: Да.
10: Но, говорит, нужно быть аккуратными с тяжелыми весами и экстремальными видами спорта. Спорта в эту дату повышается вероятность травм и телесных повреждений.
11: Вот. А зачем она нам надо? Мы не будем так рисковать.
10: В этот день вам может прилететь неожиданный привет из прошлого.
11: Да просто здравствуй.
10: Да. Привет, спишь?
11: Да, одна тут отдыхаешь.
10: Понаблюдайте, не повторяются ли давно забытые события или ситуации. Есть вероятность, что вас захотят испытать на предмет усвоения жизненных уроков. Девочки, сегодня второго шанса, никакого второго шанса бывшим не даем.
11: Однозначно.
10: Если день максимально похож на предыдущий, никаких сюрпризов не случится, то значит ваша карма чиста, как слеза. Тибетская девственница.
11: Ой, какая прелесть.
10: Рожденные в год обезьяны. Обезьянки сегодня избегают принятия судьбоносных решений. Пусть другие зверушки поработают, а вы отдохните.
11: Ну и рандомное предсказание от искусственного интеллекта.
12: Работа летом причиняет вред вашему лету.
6: Ой, реклама.
13: Реклама на радио Карибу Арт.
6: Радио Карибу.
13: Телефон рекламной службы 65 единиц.
14: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
15: Welcome to Chicago.
14: Чикаго. Игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
16: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
17: А здравствуйте! А можно домашние вещи из Магадана отправить?
18: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
17: Ясно.
18: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана, идите в страховую сами.
17: Понятно.
18: С этажа снести не можем, таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
19: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам! «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь.
20: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21Б/1. Звони. 8-914-038-89-98. «Нордтрак». Качество. Всегда в комплекте.
21: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о сокрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
1: Здоровая улыбка – наша работа. Денталюкс. Протезирование. Имплантация. Исправление прикуса. Лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Томас Макколей. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
22: Тотальная свежесть.

Максимальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

0: Началось.
1: Почти 80% зумеров, признались, что иногда просто имитируют бурную рабочую деятельность.
2: Молодцы какие.
1: В среднем на это у них уходит около 5 часов в неделю. Самый популярный способ... Самый популярный способ – постоянно двигать мышкой. Мы так тоже иногда грешим. При этом исследователи заметили закономерность интересную. Чем строже компания контролирует сотрудников, тем чаще они делают вид, что работают, вместо того, чтобы заниматься реальными задачами. Поэтому бразды правления нужно, говорят, немножко...
2: гайки
1: не закручивать. Да, и тогда, глядишь, у работников появится какая-то мотивация работать. Вот оказалось, что самые ленивые работники живут в Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Перми и Воронеже, согласно исследованию. В этих городах чаще всего выступают за сокращение рабочего дня, а при возможности люди там вообще готовы и не работать. Трудоголики же расположились в Краснодаре и Ростове-на-Дону. Вот там больше всего люди готовы работать более 8 часов в день спокойно, никуда вообще не спешат.

0: выросли аж на 62%, а камер моментальной печати Polaroid на 79%. О! По данным исследования, две трети молодых людей от 18 до 24 лет как раз-таки покупают эти товары. Больше всего Polaroid покупают в Москве и Петербурге, там продажи выросли в 2.5 раза. Растет интерес и к винилу. В Ярославле продажи проигрывателей виниловых пластинок увеличились в 5 раз, в Воронеже в 3.5 раза. Угу. А для многих зумеров такие покупки стали способом просто собрать личную коллекцию. Mm. То есть не просто так они деньги тратят, а типа вот пусть коллекционные такие штучки стоят у меня где-то дома. Но из-за высокого спроса начал дорожать и сам винил. Средний чек за пластинку вырос на 10%, и в среднем сейчас пластинка стоит 1900, а средняя стоимость проигрывателя уже 26 000 рублей.
1: Я же стала обладателем винилового проигрывателя, угу. И, конечно, проблема с... Благо, что так получилось, что у меня оказались виниловые пластинки, вот так нашлись, но стоят они очень дорого, и на маркетплейсах от 5 минимум 1000 рублей за одну пластинку. Поэтому это удовольствие, конечно, очень дорогое.
0: Я вспомнила, что вот в прошлом, по-моему, в прошлом году летом, это было лето, в прошлом или в позапрошлом, у меня кто-то из соседей выбросил огромную коробку со старыми виниловыми пластинками.
1: Да ты что?
0: Там и Антонов, ну вот это, ну вот все прям, вот это российская старая. И я помню, я с таким сожалением смотрела на все это, думаю, елки-палки, ведь наверняка есть какие-то любители, которые можно было, там, если даже не хочется вам заморачиваться продавать, ну просто бы подарили кому-нибудь. Но, видимо, люди не захотели с этим всем заниматься, и было проще выбросить, конечно.
1: Ценный вообще, да. И звук, конечно, очень потрясающий, такой ностальгический. Ностальгические детства. Поэтому выбрасывать такие вещи, конечно, это вообще преступление.
2: Брайс и Белый.

0: Реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Любые пиломатериалы, от бруса до ски и евровагонки, до блокхауса, ОСП и ламинированного ДСП любых цветов. Магазин «Визит» на Рабчатовой, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева 1. Телефон 63-74-78.
3: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, калымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
4: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Огромный плюс – товар в наличии и не нужно ждать доставку. Пришел, выбрал и купил. Торговый дом «Форвард». Приходи. Калымское шоссе 9. Звони 200-232.
5: Кафе «Ангара» приглашает гостей и жителей города провести банкеты и корпоративы с коллегами и друзьями в гостеприимной и уютной атмосфере. Банкетный зал на 30 человек. Окунитесь в мир бурятской кухни. Бухлёр, буузы, шарбин и многое другое вы можете попробовать в кафе «Ангара» по адресу улица Транспортная, 21. Телефон доставки 210142 и 210110. При заказе свыше 1500 рублей доставка по городу бесплатная. Цены действуют до 31 декабря текущего года.
6: Светлое зеркальце. Изготовили в компании «Митрал». Именно такое, как я хотела. Изготовление зеркал различных форм и размеров с подсветкой и без. «Митрал», Пролетарская, 51, строение 1. Телефон 200-800.
7: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Реклама – это самое увлекательное из того, что можно сделать, не раздеваясь. Джерри Делла Фемина. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт 104.2 FM.
7: Новости на радио Карибу Арт.
8: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске Урбан призвал власти Венгрии сохранить нейтралитет по Украине. Уровень безработицы в России достиг минимальных 2,1%. Предел человеческой жизни составляет 194 года. Подробности далее. Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что республика должна сохранять нейтралитет в конфликте на Украине. Его слова приводит ТАСС. Орбан отметил, что новое правительство Венгрии во главе с Петером Мадьяром проводит неверную политику в отношении НАТО, поскольку полностью поддерживает подход Альянса к украинскому конфликту. Экс-премьер подчеркнул, что Венгрия присоединилась к проукраинской антироссийской европейской военной коалиции, а это не детская игра. «Эскалация этой войны влечет за собой серьезные последствия», – сказал Орбан. Уровень безработицы в России достиг исторического минимума и составил 2,1%. Об этом РИА Новости сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков со ссылкой на данные Росстата. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова напомнила, что в 2019 году до пандемии коронавируса уровень безработицы составлял 4,6%, но в последнее время держится на уже привычной гражданам РФ низкой отметке. В апреле Владимир Путин заявил, что уровень безработицы в России, несмотря на общую экономическую динамику, продолжает держаться на низком уровне. Ранее сообщалось, что российские работодатели стали чаще брать на работу иностранцев из дальнего зарубежья. Человек теоретически может жить в среднем от 146 до 194 лет. Однако это возможно только при условии, что медицина научится останавливать большинство процессов старения. К такому выводу пришли ученые Сколковского института науки и технологий, пишет газета.ру. При этом исследователи подчеркивают, что речь идет не о прогнозе, а о теоретическом пределе. Даже если многие возрастные изменения удастся замедлить, организм все равно будет накапливать повреждения в ДНК. Именно они, по расчетам авторов работы, могут ограничивать максимальную продолжительность жизни человека. Официальный курс доллара на 27 июля составляет 78 рублей 3 копейки. Курс европейской валюты на сегодня – 88 рублей 89 копеек. Это были новости на радио «Карибу Арт». С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
7: Новости на радио «Карибу Арт».
0: Сплетничная.
5: Сплетничная.
0: Сплетничная.
9: Ну что?
10: Сплетничаем.
9: Чуть-чуть.
10: Том Круз нанял целую команду специалистов по волосам, чтобы не было сеть. Актер собрал вокруг себя команду специалистов, задачи которых держать его прическу в идеальном виде. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщают некоторые СМИ. По данным журналистов, в команде 63-летней звезды, да, Тому Крузу 63. Как бы, вот смотришь на него, такой, нет.
9: Да, вы с ума сойти.
10: Ну, да. Есть у него отдельный мастер, который моет ему голову, делает массаж. Отдельно есть парикмахер, который делает укладку. А также есть специалисты, которые отвечают за правильное использование средств для ухода. То есть, видимо, там подсчитывает вот это там столько такого шампуня, столько сякого. И состояние волос актера проверяют, говорят, постоянно. Как только замечают ломкость или выпадение, недостаток сразу устраняют. Представляешь, целая команда просто волосами занимается.
9: С ума сойти.
10: Сам Том Круз не не намерен прибегать к другим к методам, ни к наращиванию, ни к парику, ни к пересадке волос. Он очень внимательно относится к своему внешнему виду, отмечается в тексте сообщения.
9: Когда можешь позволить себе целую команду трихологов?
10: Да-да-да.
9: Вот это круто, конечно.
10: Фильм «Майкл» о жизни Майкла Джексона, на который ты сходил, ты остался не в восторге. Я так не сходил. Так вот, он стал первым байопиком в истории, мировые сборы которого превысили $1 миллиард.
9: С ума сойти!
10: Картина достигла этой отметки за 12 недель проката. В общем, вот что говорит кинокритик, за счет чего, говорит, фильм обрел популярность. Здесь сработал, конечно же, звездный фактор главного героя Майкла Джексона, говорит кинокритик. И давайте не будем забывать о главном. Люди прежде всего покупают ожидания, а не качество. Угу. Это вот как раз к тебе относится. Но в данном случае мы с вами анализируем не качество, а то, какие были зрительские ожидания. А, собственно, они были большими еще до того, как фильм вышел в прокат.
9: Да.
10: Поскольку Майкл Джексон действительно большая, легендарная, гигантская звезда, это поп-идол, в Америке, разумеется, все побежали смотреть этот фильм, потому что это фильм-концерт. И все хотели услышать знакомые мелодии. Полагаю, что и в России все-таки фигура Майкла Джексона не маргинальная, а тоже очень известная. И всем было интересно послушать, может быть, даже забытые, отчасти хиты, оживающие вновь на экране. Ты с этим ожиданием шла?
9: Ожиданий вообще в целом было много. Хотелось больше узнать о его истории, вот о его пути становления как раз-таки большой звездой, как это было. Но там настолько это все было не раскрыто, и как-то вообще закончилось все прям на стадии...
10: На самом интересном.
9: Да, как реклама, знаешь, посредине фильма, когда вот самое интересное хочешь. Но я так подозреваю, что теперь ожидания вот идут на вторую часть.
10: Да, для этого
9: я дам ему еще один шанс.
10: Но говорят, что Майкл, ну, фильм этот Майкл превзошел «Богемскую рапсодию», которая вышла в 2018 году, и установил рекорд среди всех музыкальных боёпиков. Но за 12 недель более $1 миллиард, это мощно, конечно.
9: Причем очень. Вот те, кто смотрели «Богемскую рапсодию», я, к сожалению, не смотрела, не могу сказать.
10: Несколько раз.
9: Вот с теми, с кем обсуждали, кто посмотрел «Майкла» и как раз «Рапсодию», все говорят о том, что «Рапсодия», конечно, мощь.
10: Да?
9: Да. По сравнению с «Майклом» вообще не сравнится. «Майкл» очень слабый фильм по сравнению с «Богемской рапсодией». Надо мне посмотреть, чтобы тоже сказать, да, так это или нет, или не так. Но будем надеяться, конечно, на вторую часть, потому что в фильме в первом не раскрыта вообще никакая история из его жизни, а у него было очень много интересного и сложного в жизни. Но в фильме этого нет вообще ничего.
10: К нашим звездам, наверное, возвращаемся. Да, Олеся Иванченко вышла замуж.
9: Ух ты!
10: Да.
9: Натальная карта.
10: Главный медийный астролог поколения X выложила свадебные фотографии с Максимом Зайцевым, подписала, что выходит замуж. Торжество отгуляли не под грифом, секретно. К вечеру уже появились первые видео с церемонии, особенно гости стали все это выкладывать. При этом пара решила не делать из события большой медийный праздник, и Олеся объяснила, почему. Да, мы тихушники. Если честно, мне это очень понравилось, потому что бывают такие этапы в жизни, которые ты оберегаешь и хочешь прожить тихонечко для себя и готов поделиться этим только постфактум. Вся наша банда гостей поддержала нашу просьбу, они лучшие. И главным было для нас то, что все просто чувствовали себя как дома, комфортно, были вкусно накормлены, без дресс-кода, прочих каких-то эстетских санкций, которые нам не свойственны. Люблю смотреть на такое в соцсетях, содержать, восхищаться со стороны, но в своей жизни нам хотелось бы простого человеческого погулять, как говорят на Кубани.
9: Ну, молодцы!
10: Около чуть больше года, по-моему, они, она со своим будущим мужем прожили совместно. Это комик, по-моему, белорусский, если я не ошибаюсь. И вот, наконец-то, вот они поженились.
9: Ну, молодцы. Вот каждый, мне кажется, каждая семья должна выбирать сама. Хочет она пышную свадьбу, да, или какую-то тихую, спокойную. Ида Галич отгуляла, отгремела. А, видишь, она решила, Олеська, абсолютно так спокойненько, тихонечко. Лариса Долина рассказала, что друзья купили и подарили ей новое жилье. Точный адрес местонахождения и стоимость подарка певица не раскрывает. Известно лишь, что это новый дом с новым ремонтом, в котором обустроены две отдельные зоны для самой артистки, а также для ее дочери и внучки. Артистку спросили, хотела бы она вернуть свою старую квартиру в Хамовниках, из-за которой судилась. Ага. На что артистка ответила: у меня сейчас квартира, которая намного лучше. Не я ее купила, а мне подарили.
10: Я когда читала эту новость, там такие комментарии полетели. По-моему, скоро начнется вторая волна ненависти к Долиной.
9: Ну, в общем, Долина теперь не обездолена, у нее все хорошо. Оксана Самойлова планирует купить, тара-да-дам-та-дам, вертолет. Блогерша рассказала, что получила лицензию на управление вертолетом и уже учится пилотировать воздушное судно под руководством инструктора. По словам самой Оксаны, вертолет оказался самым сложным в управлении, но это не отбило у нее желание идти дальше, и теперь она хочет освоить самолет, а потом приобрести собственный вертолет. Ну, чтобы, понимаешь, со своей фермы вот этой, со страусами вместе раз, полетела.
10: Взяла козу с собой, повезла куда-нибудь там,
9: на вертолетах.
10: Достижений народного хозяйства.
9: Да, почему бы нет?
0: Языками зацепится, так

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
3: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
4: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
5: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. Славянский открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил Славянский. Славянский экспресс. Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
6: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
7: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
8: Компании Комтранс для работы в городе Магадане Магаданской области требуется оператор КМУ, машинист автокрана, водитель категории ДЦЕ ДОПОК, слесарь по ремонту спецтехники, автослесарь, машинист катка, менеджер по снабжению, менеджер по логистике и электрогазосварщик. Оформление ПТК РФ. Все льготы для работников Крайнего Севера. Заработная плата достойная. Иногородним оплата проезда и проживания. Подробности по телефону 8-914-850-26-88.
2: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: По данным синоптиков, 27 июля в Сусумане облачно. Температура воздуха днем до 27 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 6 метров в секунду. В Балаганном незначительная облачность. Температура воздуха до 18 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 5 метров в секунду. В Талоне небольшая облачность. Температура воздуха днем до 26 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 6 метров в секунду. В Магадане солнечно. Температура днем до плюс 20. Ветер северо-восточный с порывами до 7 метров в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт.
2: Сплетничная.
3: Сплетничная.
2: Сплетничная.
4: Глюкоза сблизилась с дочерью на телепроекте. Я, значит, люблю вот эти все шоу. Не скрываю, вообще не вижу в этом ничего постыдного. И смотрю, ну я как тоже смотрю, знаешь, мне вот это... Я во время... В этих шоу всегда у меня уборка дома. Вот я бегаю там с кухни.
5: На фоново где-то там.
4: И да, ну там все. Раз что-то интересное, присела, посмотрела, дальше побежала. И дело в том, что вот сколько я смотрю на глюкозу в шоу, когда она участвует, она, мне кажется, вполне нормальным, адекватным абсолютно человеком. И, как бы, вот женщина просто, почему она так неадекватна, когда на сцене вот эти какие-то все выходки ее странные.
5: Ну вот какой-то, мне кажется, все-таки это еще плюс эпатаж сверху, потому что вот всегда в шоу она очень разговаривает нормально, ведет
4: себя рассуждает, хорошо. Обыкновенная женщина, я говорю, все в порядке.
5: Почему? В адеквате.
4: Да, ну такой вот образ сценический у нее какой-то. Кстати, мне вот эта прическа новая очень нравится, честно могу сказать.
5: Стиль зумеров вот этот вот у нее сейчас.
4: Не знаю, но прическа нравится. В общем, Глюкоза призналась, что с Рэй, это такой псевдоним у дочки Рэй, на втором сезоне шоу «Большой куш» у нее выстроились более близкие отношения благодаря большему совместному времени. Потому что Лидия, так по-настоящему зовут дочь Глюкозы, подтвердила слова мамы. «В московской суете сложно найти друг на друга время, хоть мы и правда очень близки, но здесь мы выходим на новый уровень», сказала дочка. Также Глюкоза призналась, что не загадывает, на что может потратить предполагаемый выигрыш 10 миллионов рублей в «Большом куше», это как раз приз. А вот дочка копит на собственный дом, поскольку не хочет связываться с ипотекой. Какой умный, молодец ребенок.
5: Грамотно, да. Ну и вообще она девчонка хорошая, она участвовала в шоу «Наследники», выживали эти, Мить Фомин, где ведущий. В общем, там дети звезд участвовали в этом шоу. И она такая милая девочка вообще.
4: Да?
5: Да, хотя тоже выглядит она эпатажно. Такой у нее образ бунтарки какой-то. На самом деле она такая ранимая девчушечка вообще. Очень понравилась она мне в этом шоу. Поэтому молодцы, видишь, вот это вот. Если убрать все вот эти вот адекватные люди хорошие.
4: Ваня Дмитриенко устроил сюрприз для своей юной фанатки, которая растрогала его на концерте. Во время одного из шоу певец заметил девочку. Она не просто подпевала каждой строчкой, она проживала каждую песню вместе с ним, со слезами на глазах. Он решил найти свою самую эмоциональную зрительницу и пригласил ее на съемку интервью.
5: Класс.
4: Позже, как бы там разыграли так, что девочка говорит, давай вот пойдем, мы там интервью у тебя возьмем. Угу. Это вот он так придумал же, подговорил. И когда девочка уже там сидела в комнате, где якобы у нее должны были брать интервью, тут появляется сам Ваня Дмитриенко с цветами и подарками.
5: Какая прелесть!
4: Такой поддержкой творчества своего Ваня остался настолько тронут, что решил вот так вот лично поблагодарить поклонницу. Ну вот смотрю на видео, девчушке лет 8-10, наверное.
5: А вот это она запомнила. запомнит на всю свою жизнь. Такая красота. А недавно, кстати, новый скандал произошел у Мии Бойки. Не везет ей с детьми на концерте. Мне кажется, Мия сама...
4: Там не то, что не везет, она сама это как бы...
5: Да, девочка, которая активно...
4: Там, где стоит промолчать, она не молчит.
5: Девочка, которая активно тоже подпевала, значит, все слова ее песни, она назвала ее мальчиком.
4: А,
5: да. Да, да,
4: да. Девочка просто была в бейсболке, она решила...
5: Да, волосы были спрятаны. Ну, в общем, говорят, не везет Мии Бойки с детьми никак. Мне кажется, у нее скоро аллергия на них на деток будет. У нового мужа экс-ранетки Анны Рудневой нашли миллионные задолженности и троих детей. Не успели поклонники солистки порадоваться ее замужеству и новостям о скором пополнении, как вдруг у ее избранника разгорелся серьезный скандал. Как выяснилось, семейная идиллия с Ильей Белушкиным омрачена крупными финансовыми проблемами. За новым супругом певицы его компании числится долг на общую сумму около 12 миллионов рублей. Бывшая жена Ильи Алевтина рассказала, что воспитывает троих сыновей в одиночку, алиментов не получает и даже вынуждена сама рассчитываться по кредитам экс-супруга, пока тот скрывается от приставов. Сама Руднева, новая жена, судя по информации источников, взяла на себя материальное обеспечение семьи. Сообщается, что звезда оплачивает аренду подмосковного дома самостоятельно для них и даже заложила в ломбард личный Porsche, на котором висит более 40 тысяч рублей неоплаченных штрафов. Очень интересная картина, конечно.
4: Да, мне так интересно, как все это начинает всплывать. Стоит только какому-то мужчине связаться со звездой. Да? Или женщине связаться какой-то обыкновенной со звездой. Начинается поднятие вот этого всего грязного белья. Вот оно вот надо вообще.
5: Ну, что поделаешь?
4: Знаешь, вот это, дело в том, что такое ощущение, что, знаешь, люди такие, о чем бы поговорить? Я не понимаю,
5: а давайте-ка
4: ищет,
5: посмотрим, что это за новый там супруг.
4: Да,
5: и погнали.

0: Трипотека.
1: Да, трипотека. Что это значит? Вы можете зайти в наш телеграм-канал. Называется он так же, как наше утреннее шоу «Ну, началось». И под последней картиночкой, которую я только что там закинула, в комментариях, да, в принципе, под любой картиночкой в комментариях, заказать ту самую песню, которую хотите послушать прямо сейчас. Вот вообще говорят, что для того, чтобы поднять себе настроение, даже самое отвратительное настроение вдруг сегодня, в понедельник, несмотря на то, что лето, и тепло, и жара в Магадане, у вас это настроение преобладает сегодня. Ну, такое же тоже бывает.
0: Конечно.
1: Не все, с таким прям хорошим настроением вступили в новую рабочую неделю. Так вот, для того, чтобы поднять себе это настроение, достаточно просто спеть. И желательно там не абы что, а именно знакомую, привычную какую-то песню. Эндорфины очень любят, когда их таким образом развлекают.
0: Какая прелесть! Эндорфины сидят и развлекайте нас.
1: Да-да-да-да. И они начинают вырабатываться с бешеной скоростью. Я думаю, они начинают потанцовывать.
0: Да, такие опа-опа-опа.
1: Дыхание выравнивается, плечи расслабляются, уровень кортизола, гормона стресса снижается.
0: Ну, какая прелесть!
1: Классно, говорит, поорать во весь голос. Поэтому, если хотите, если у вас вдруг отвратительное настроение, спойте свою любимую песню под как раз ту... То есть, спойте ту песню, которую закажете на нашей радиостанции. Включите себе и как вместе с нашим радио споете.
0: Да, а мы тоже подпевать будем.
1: Да, если это плохое настроение. Если хорошее, то от хорошего настроения всегда хочется немножко попеть и потанцевать. Поэтому, в общем, при любом настроении
0: надо
1: заказывайте
0: петь
1: свои любимые песни, да, и надо петь.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Одевайтесь модно. В магазине Kinder City поступление новой школьной коллекции одежды и обуви. Большой выбор блузок, рубашек, брюк, платьев, классических костюмов и многое другое. Размерный ряд для мальчиков от 116 до 182 сантиметров. Для девочек от 116 до 170 сантиметров. Kinder City. Торговый центр «Северное сияние», бутики 28 и 28Б.
4: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о сокрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
2: Медколледж Минздрава Магаданской области ведет прием документов на 26-27 учебный год на специальности. Лечебное дело, сестринское дело, лабораторная диагностика и фармация. Поступление в колледж возможно на базе 9 классов. Мы предлагаем обучение у опытных преподавателей, практику в ведущих медицинских организациях Магаданской области, гарантированное трудоустройство, благоустроенное общежитие. Сделай свой первый шаг в медицину. Телефоны приемной комиссии 63-43-38 и 63-05-22. Сайт momk.magadan.medobl.ru.
4: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Cherry. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Amoda и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
2: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна Чикаго. Современный островок релаксации. Место комфорта и расслабления. Просторная парная. Глубокий бассейн. Уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну Чикаго. Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна Чикаго. Отдохнешь как надо.
5: Чтобы продать товар один раз, нужна хорошая упаковка. Но чтобы продать товар второй раз, нужно, чтобы это был хороший товар. Сильвия Чиз.
2: Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.
6: Тотальная свежесть.

0: Ипотека.
1: Можно зайти в наш телеграм-канал. Называется он так же, как наше утреннее шоу. Но началось на девушке на
0: аватарке. Аватарке
1: девушка кричит «Доброе утро», да. И вот там в комментариях можно под последней картиночкой, можно под какой угодно написать название песни, которую вы хотите услышать в эфире нашей радиостанции, хотела сказать, нашего телеканала.
0: Да.
1: Ну, короче, все уже, да. Вот, казалось бы, да, всего-то я на ногах 6 часов, а уже вот такое вот.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Устали от яркого солнца? Компания Аланис вам поможет. Шторы блэкаут, день-ночь, вертикальные и горизонтальные жалюзи. Выезд на замер бесплатный. Ждем вас по адресу Берзина 12. Телефон 210-240.
3: А здравствуйте! А можно домашние вещи из Магадана отправить?
4: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
3: Ясно.
4: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана, идите в страховую сами.
3: Понятно.
4: С этажа снести не можем, таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
5: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам! Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
6: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сон-декор. Кольцевая 13/1.

0: к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
1: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата и керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие «Alpine Floor», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865-00-44. 8-914-865-00-44.
0: Заботой о вас Мегуми предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество – значит выбирать Мегуми. Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-76-42.
2: Это твой город. Он живет своей жизнью. Иногда закручивает тебя, словно белку в колесе. Не сбавляй темп, двигайся вперед. Такси «Форсаж» 600-500. Такси «Форсаж» – темп твоей жизни.
0: Реклама должна быть новостью. Если она не новость, она бесполезна. Адольф Охс. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу.
2: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
3: Я люблю под вас танцевать.
4: И я.
5: Я тоже.
6: Я вас обожаю.
4: Вы молодцы.
7: Вы правда молодцы.
3: Карибу – самая хорошая радио.
8: Танцуй, живи, слушай Карибу.
2: Новый час на Карибу.
8: Карибу Арт 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
9: Спонсор выпуска – специализированный магазин комиксов, лицензионных фигурок, настольных игр и атрибутики «Geek Shop Bad Moon». Проспект Карла Маркса, 63, торговый центр «Северное сияние», отдел номер 2. В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске Владимир Путин подписал пакет законов об ужесточении правил пребывания мигрантов. Все российские вузы перейдут на обновленную систему высшего образования к 2030 году. Читатели воспринимают книги от ИИ негативно. Подробности далее. Владимир Путин подписал пакет законов об ужесточении правил пребывания мигрантов. Иностранцы будут обязаны содержать себя и членов семьи на уровне и ниже величины прожиточного минимума в регионе, где они работают. Документ, одобренный президентом, размещен на официальном сайте правовых актов. Вводится также механизм контроля за доходами мигрантов. Налоговые органы станут направлять в МВД информацию о заработке за 3, 6, 9 и 12 месяцев. Соцфонд будет передавать сведения о работе, и если доходы иностранца окажутся ниже установленного уровня, его трудовой договор будет считаться прекращенным, а срок пребывания в России сокращен. Кроме того, срок временного пребывания детей мигрантов, в том числе усыновленных или находящихся под опекой, продлевают на время действия патента их родителя, но не позднее достижения ребенком 18-летнего возраста. Для продления пребывания взрослые будут обязаны делать авансовый платеж по НДФЛ с учетом каждого ребенка. Если патент не продлен либо аннулирован, иностранец вместе с детьми должен покинуть Россию в течение 15 дней. Российские университеты полностью перейдут на обновленную систему высшего образования не позднее 2030 года. Об этом РИА Новости сообщил замминистра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский. Он напомнил, пилотный проект стартовал в 2023 году и охватывает 17 университетов, где реализуется 581 образовательная программа. В рамках новой модели студенты получат базовое высшее образование и специализированное высшее, а аспирантура выделена в отдельный вид профессионального обучения, ориентированный на подготовку научно-педагогических и исследовательских кадров. Могилевский подчеркнул, что сфера образования требует взвешенного подхода к изменениям. Реформа должна проводиться последовательно, аккуратно, чтобы не навредить существующей системе, а повысить качество подготовки студентов. По данным ТАСС, читатели негативно воспринимают книги, созданные с помощью ИИ, а эксперты уверены, что живой автор останется незаменимым. Тем не менее, писатели уже применяют нейросети для точечных задач, улучшая качество текстов. Писатель Денис Лукьянов пояснил, что скрытое использование ИИ читатели считают обманом, сравнивая его с продажей бижутерии под видом драгоценности. Однако, если ИИ вставки сделаны бесшовно и не нарушают авторский замысел, аудитория принимает